0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.

одинокие маяки. Видел я картину вот такую.

0: На радио «Шансон» реклама. Выбирайте «Вайлдберрис».
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: страшность.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ждем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою.

она закусниста врида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закусниста врида, а салют —

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом,

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой, даже твою.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Елена Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Без запретов и следов, а в асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город.

только б свечи не сжечь карбюратор, или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины.

лошадей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин, на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

с плеч. Или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближаешься?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries».
2: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
3: РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
10: Радио Шансон.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Московская область лидирует по числу квартир, подходящих для покупки по обновленной семейной ипотеке. В регионе доступно более 39 тысяч лотов площадью 1 800 000 квадратных метров. Далее идет Краснодар, где в семейную ипотеку можно взять свыше 36 тысяч квартир. В Екатеринбурге доступно более 30 тысяч объектов, сообщает РИА Недвижимость. Напомню, с 1 октября процентная ставка по семейной ипотеке будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах ставка составит от 2 до 10%. Госкомпании в России стали больше закупать стационарных телефонных аппаратов. За 8 месяцев расходы составили 118 миллионов рублей. Это более чем втрое больше, чем за тот же период прошлого года, пишут ведомости. По словам экспертов, стационарная телефония остается востребованной в организациях, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Минпросвещение подготовило единые федеральные программы воспитания детей в детских садах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в работе дошкольных учреждений теперь выстроена системность. Кроме того, для педагогов созданы единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Кравцов отмечал, что приоритетом станет не заучивание детьми букв и цифр, а знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков ввели в 34 регионах России. Правительство утвердило соответствующее постановление. Режим будет действовать 3 года. Он охватывает Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкирию, Татарстан, Удмуртию и ряд других областей. Документ устанавливает требования к роверам по ширине, длине, скорости, весу с грузом и без него. К концу эксперимента парк роботов-доставщиков может достигнуть 12 тысяч единиц. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Хорошая песня, сказал наш музыкальный критик Марина Дымова. Я думаю, что Виктор Королев сейчас необычайно счастлив в данный момент, если слышит твою рецензию. Доброе утро, Марина.
1: Здравствуй,
0: какие еще
1: Артём,
0: песни тебе нравятся
1: наши
0: в нашем эфире? Давай их поделим на белые и черные списки.
1: Давай не будем никаких списков составлять, потому что радио Шансон — это про хорошую музыку в любом случае.
0: Но вот эта песня хорошая.
1: Это прям вот
0: тебе нравится. Я думаю, что и следующая песня, которая появится в нашем эфире, тебе понравится. Ты еще, правда, не знаешь, какая. Ты вообще ничего не знаешь, потому что тебя нету сейчас этого специального секундомера.
1: Ну, потому что нет у меня такого приложения, как у тебя. Но надо скачать Яндекс.Радио. Может быть, там есть какая-то информация.
0: Может быть, дорогие друзья, кстати, если не скачали, то обязательно зайдите и скачайте приложение Яндекс.Радио. Очень крутая штука. Можно слушать радио в любом месте. Вам понравится.
1: Главное, чтобы интернет был. Возрастное ограничение 12+.
0: Ну что, Марина?
1: 29 сентября,
0: давай.
1: Вторник. Сегодня день осеннего одиночества. Поэтому, мне кажется, песня Виктора Королева «Плачет гитара» прям вот, чтобы отмечать
0: осеннее
1: этот
0: одиночество?
1: День. Осеннее одиночество.
0: Так, может быть, наоборот, сегодня одинокие люди что-то предпримут для того, чтобы...
1: Слушай, ну иногда даже не одинокому человеку надо побыть в одиночестве, пораскинуть
0: мозгами.
1: Ну, в общем, как-то подумать о своей жизни. Еще сегодня Всемирный день сердца, день отоларинголога, день идущего к реке. Все рыбаки это могут отмечать, такой праздник.
0: Я думаю, это не про рыбака, это про бурлака. День идущего к реке, чтобы потом с кораблем обратно идти на берег.
1: Еще сегодня вкусно. День печенья в Швеции, день кофе. Так, ну и твой любимый календарь Едвиги Карловны сегодня... Птичье голошение.
0: Ну, спасибо тебе огромное, Марина Дымова. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио Шансон.

0: Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория — индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь — пшикай, хочешь — маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Дима и Демин.

0: осень на радио «Шансон».
1: Ну что, осенью отношения в парах могут ухудшаться из-за нехватки света, сырости, усталости и ухудшения сна.
2: В общем, надо включать свет в спальне и обогреватель ставить, чтобы не было, чтобы не было сыра в постели.
1: С 1 октября сказать, чтобы не было сыра в постели. Марин, это не к обогреватель, это урологу.
2: В общем, нехватка света, сырость, усталость, ухудшение сна.
1: Ухудшение сна, в общем, растет доля негативных реакций, снижается эмпатия, сложнее находить конструктивные решения в конфликтах, и для некоторых пар осень становится периодом переосмысления отношений. Да, то есть летом все классно, летом любовь.
2: В постели сухо.
1: Да.
2: В комнате светло.
1: Когда на поверхность выходят скрытые обиды, это вот как раз осень.
2: Ну, на самом деле есть другая новость пока по поводу ухудшения отношений в паре. Оказывается, бедность мужчины, женщины называют одной из главных причин для развода.
1: Бедность мужчины. Да, бедность мужчины.
2: Мужчина, если бедный, то вероятность, что с ним разведутся, велика.
1: Выше, да.
2: Только 21% опрошенных женщин готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и никогда не будет автомобиля. Mm-hmm. При этом 72% опрошенных предпочли бы, чтобы у их молодого человека или немолодого была премиальная машина.
1: Слушай, ну это те, которых опять опрашивали на Патрика где-то или кто? Чье это мнение?
2: Никаких подробностей нет, кого опрашивали.
1: Никаких подробностей, ладно.
2: Опрашивают же тех, кто берет трубку и разговаривает долго, и отвечает на все вот эти вот вопросики.
1: Мне кажется, сейчас таких уже людей практически нет.
2: Да?
1: Угу.
2: Ну, может быть. Ну, как-то
1: мне
2: же опросы
1: прям,
2: все равно.
1: Они же, когда звонят, у них определяется там в ЦИОМ опрос какой-то. Я прям даже трубочку уже, если честно говоря, и не беру, потому что знаю, что это не на одну минутку. Так,
2: минимум... Давай про красную икру, твоя любимая.
1: Моя любимая.
2: Про твою любимую красную икру давай хотя бы послушаем. Не поедим, так послушаем.
1: Красная икра — это премиальный продукт, и стоить она должна соответственно. Я уже где-то эту фразу слышал от кого-то. Цены на красную икру уже приближаются к 20 тысячам рублей за килограмм. Причем это отпускная цена, как ты понимаешь, Марин, а не магазина. В магазине будет подороже. На фоне падения улова такая стоимость может закрепиться надолго. У меня единственный вопрос. А кто сейчас реально покупает красную икру?
2: Ну, вот, кто-то покупает.
1: Ну, что должно
2: ты
1: заставить
2: человека? Ты же рассказывал,
1: человека?
2: Что ты недавно был в ресторане, где видел, что у людей ведрами стоит красная икра.
1: Да.
2: Ну, ты хоть икрину там подцепил?
1: Нет, я работал. А работающий человек не должен цеплять со стола чужие икрины, иначе работа его закончится очень быстро.
2: Ну, просто удивительно, что вот президент Всероссийской ассоциации рыбхозяйственных предприятий так в открытую говорит нам, что это премиальный продукт, и он не может, ну, как бы, мы же знаем, что есть икра, банка по 100 рублей, ну, цвет тот же, та же красная икра.
1: Ну, немножко отличается вкус, но если закрыть глаза и заткнуть нос, то, в принципе, есть можно, наверное.
2: Есть же люди, которые не пробовали красную икру. Ну, где-то в детстве уже забыли, какая она на вкус.
1: Может быть, и есть.
2: И сейчас, да, им они не отличат. Думаешь, сразу человек отличит?
1: Я откуда знаю? Ты что на меня смотришь?
2: Ты же видишь ее на столах в ведрах. Может, это вот это, кстати,
1: Я расскажу историю про щучью икру.
2: Это желтая.
1: Да, я тоже не знал, что щучьи бывают имитированы, представляешь?
2: Почему нет? Все бывает имитировано. Вот. Артем, тебе или не знать? Ну, то есть, как бы, в смысле, имитировать можно все. Нет, и икру.
1: Это твой девиз. Имитировать можно все. А я тебе сейчас говорю про икру.
2: Ой, ну а вдруг мужчины нас слушают?
1: Захожу.
2: В смысле, не вдруг они нас слушают? Зачем такой рассказывать про меня?
1: 200 рублей стоит банка щучьей икры.
2: Так.
1: Я в полной уверенности, что это нормально, это настоящее. Я же не знаю, сколько стоит щучья икра.
2: А сколько стоит щучья икра?
1: А оказывается, она по цене почти как красная. Мне объяснили недавно, в общем, опытные люди. Я купил за 200 рублей эту банку щучьей икры, мне сказали, и я открываю ее дома, смотрю, какая-то фигня. Выбрасываю ее в ведро, не стал есть. Ну, невкусно, говорю, нет, не мое.
2: А как же ты отличаешь, какая?
1: Вот.
2: Там должно быть написано?
1: Она настоящая, она и стоит, соответственно.
2: А пробойная, это имитированная?
1: Да нет, вроде нормальная. Что, пробойная 200 стоит?
2: Пробойная 200 стоит.
1: Что-то меня, значит, опять обманули. Меня...
2: А, хотя нет.
1: Вот, ну ладно.
2: Полкило 4500.
1: Вот, это уже цена,
2: это вот,
1: извините меня.
2: Это пробойная из Астрахани.
1: Вот, а я-то взял за 200 рублей. Короче, за 200 рублей была невкусная, выкинул.
2: Намахали,
1: теперь я знаю, что и щучья, дорогие друзья, тоже бывает имитированная.
2: Все бывает имитированным, ребят.
1: Кроме игры «Черный ящик». Вот, наконец-то выкрутились, да.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Это игра «Черный ящик». Доброе утро, уважаемые знатоки. Добро пожаловать в элитарный клуб. Что, где, черный ящик, когда, с кем. Итак, что у нас сегодня в черном ящике, Марина?
3: Прям сразу только сказала я тебе. Конечно, я хочу, чтобы Марина, ты задавал мне наводящие вопросы.
2: Слушай, это уже другая игра. Я тебе задаю наводящие вопросы, а ты говоришь да, нет. И мы должны за 21, по-моему, успеть вопрос понять,
3: ладно,
2: что в черном ящике.
3: Ладно, все, хорошо. Без этого.
2: Ну, хорошо, ладно.
3: Короче,
2: съедобное, несъедобное?
3: Несъедобное. Мужик, который это придумал, мужчина, извините.
2: Ой-ой-ой, мужик.
3: Он, значит, подсмотрел, как выглядят складные стулья. И как выглядит корзина для белья в прачечной, и подумал, что сделаю нечто подобное, это пригодится.
2: Что пригодилось? И ему лично это пригодилось, не знаешь?
3: Ему, конечно, пригодилось. На самом деле, когда он это все первое время, когда это только появилось, и массово люди это увидели, они это игнорировали.
2: Сушилка.
3: Им казалось,
2: сушилка,
3: что это странно
2: для белья
3: и неудобно.
2: Веер.
3: Мужчины считали, что это максимально немужественно.
2: Раскладушка.
3: Типа, мы этим пользоваться не будем.
2: Раскладушка.
3: Женщины тоже от этого отказывались.
2: Кресло.
3: Да, в общем, и мужчина, знаешь, что сделал?
2: Шезлонг.
3: Чтобы заманить людей, чтобы они начали этим пользоваться.
2: Гамак,
3: он нанимал специальных актеров, которые ходили с этим и показывали, как это удобно и как здорово. И только потом, какое-то время, короче, понадобилось, чтобы люди поняли, что действительно удобно. Также интересный факт, что за последнее время чуть меньше 100 лет назад это изобрели, в 1937 году. В общем, за последнее время объем этого увеличился, и люди стали покупать на 40% больше товаров, так как их смущало, что у них вот это вот полупустое рядом с ними находится, и как будто надо что-то добрать, докидать туда. Вместимость примерно 200 килограммчиков можно туда закинуть. Значит, и еще подростки там любят фотографироваться.
2: А нужно одно слово прислать или два? Вот спрашивают нас радиослушатели.
3: Ну, в идеале два.
2: В идеале два. Просто по одному уже приходит, а вот два как бы я еще не вижу.
3: А еще многое современное, вот это вот в наши дни, специальное есть колесо-блокиратор. Если покупатель хочет это вынести с парковки или вывести это, короче, чтобы не воровали, потому что многие это дело воруют, конечно.
2: Ну
3: удобная
2: что,
3: вещь в хозяйстве.
2: Да, удобная вещь в хозяйстве, и пора поздравлять Ларису, мне кажется.
3: Так. Она поняла, что мы загадали.
2: Она поняла, что мы загадали тележку для супермаркета для продуктов. Вот
3: да.
2: Наиболее подробно вот именно она прислала.
3: Продуктовая тележка.
2: Потому что были слова, да, корзина, но потом были корзина для продуктов, а вот нам нужна была именно тележка для продуктов в супермаркете. И мы поздравляем Ларису.
3: Лариса, вы молодец.
2: Да, вы молодец, и присылайте свой номер телефона, а мы в ответ расскажем вам, где и когда вы заберете свой честно заработанный сегодня в игре «Черный ящик» приз. Все, «Черный ящик» закрываем.
3: Закрываем.
2: Я могу уносить? Все, тогда
3: и тележку увози вот эту отсюда.
2: Ладно.

0: на радио «Танцор».
1: Россияне, Марина, стали чаще обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже денег и ценных вещей во время, как ты думаешь, чего?
2: Не
1: правильно,
2: знаю.
1: Авиаперелетов. Только в сентябре этого года 6 пассажиров сообщили, что стали жертвами злоумышленников. Ценности похищают как из чемоданов, которые сдаются в багаж, так и из ручной клади уже на борту самолета. В салоне воздушного судна преступники пользуются тем, что человек, например, спит или отошел в туалет, оставив сумку без присмотра на полке над своим местом. Эксперты напоминают, что сдавать ценные вещи в багаж не стоит. И если вы столкнулись с кражей, сразу же обратитесь к экипажу или в полицию. Тогда шансы найти злоумышленника заметно выше. Но я сейчас, честно говоря, не знаю.
2: Ну не просто же так изобрели маленькие сумочки, там и поясные, еще какие-то. Вот если ты куда-то едешь, у тебя там деньги, с собой карты.
1: Не всегда у тебя столько денег, чтобы помещается в поясную сумочку.
2: Целый чемодан, что ли, люди вывозят, поэтому в багаж его сдают.
1: Маленький такой редикюльчик такой.
2: Не знаю, мне кажется, это вполне логично как-то свои денежки держать при себе, а не оставлять.
1: Не, ну просто люди на самом деле не думают, что в самолете это может случиться, это может произойти, а вот видишь, оказывается,
2: а может быть, это случается еще до самолета?
1: Появляется тенденция. Ну,
2: потому
1: всего,
2: что,
1: нет.
2: Когда ждешь самолет, тоже такая движуха, что-то все ходят туда-сюда, потому что кто летит, я не думаю, что это летают грабители специально.
1: Нет, проблема в том, что в аэропорту, если у тебя воруют, там на самом деле легко найти злоумышленника, потому что аэропорт – это территория, где, не знаю, на один квадратный метр, наверное, 3 штуки камеры висят, да? А в самолете-то камер нет.
2: Mm-hmm.
1: В этом-то проблема, что в самолете, в самом салоне.
2: Ну, в итоге
1: камер
2: чаще
1: нет.
2: Всего люди сами забывают что-то.
1: Ну, конечно, нет. Ты думаешь, вот 6 человек сами забыли.
2: Не знаю, вообще, где ты эту новость взял?
1: Не я знаю, как-то где взял. Сказать, где взял, могу
2: там
1: сказать.
2: Там уже нет, да?
1: Взял, да.
2: Ну, так
1: уже
2: бывает.
1: Все разобрали уже.
2: Заявку на регистрацию бренда Хрючева подали в Роспатент.
1: Как?
2: Нормально?
1: Хрючев. Что под этим
2: молочную
1: названием?
2: Молочную продукцию, какао и батончики хотят выпускать. Ну, я бы не стала покупать молочку.
1: Батончик Хрючева. Ну, слушай, это вот...
2: Ну, это смешно, весело, но не аппетитно.
1: Это для зумеров.
2: Ты думаешь?
1: Для детей. Для детей зумеров. А у зумеров есть дети еще или
2: пока
1: нет?
2: Пока нет.
1: Нет.
2: Кстати, вы знаете, что российская молодежь, у них очень отличаются приоритеты с нами, потому что как раз был опрос на тему зумеров.
1: Угу.
2: И, в общем, сначала хотят построить карьеру, добиться финансовой независимости, а только потом создавать семью. Поэтому...
1: Няня для мужчин появилась в Москве, Марина.
2: Да,
1: жителям
2: что,
1: столицы
2: зачем?
1: Предложили...
2: Что это? Так теперь любовница называется?
1: Нет, все серьезно. Жителям мужчины предложили для взрослых нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим, Марин, в услугу не входит. Вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать тебя могут, тебя могут выслушать, приобнять, погладить по голове, укрыть пледиком, заварить чаек, сказать, ты хороший, ты справился.
2: Ты хороший просто... мальчик, пойдем гулять.
1: Слушай,
2: потом...
1: ты молодец. Вот ты бы сейчас могла конкуренцию этой женщине.
2: Арина Родионовна.
1: Ты знаешь, сколько эта женщина хочет за свои услуги? 20 тысяч рублей за час, ну, максимум 90
2: Серьезно?
1: Минут эмоционального взаимодействия. Полтора часа максимум и двадцаточка в кармане. И якобы у нее уже очередь выстраивается из желающих, чтобы их вот няня поубаюкивала.
2: Мне просто очень интересно, что это за мужчины, которые 20 тысяч рублей готовы,
1: Марина,
2: платить, если...
1: А теперь внимание.
2: Подождите,
1: может,
2: я могу
1: быть,
2: вам просто...
1: Ты не там ищешь...
2: Мужчины, вы молодцы, вы очень хорошие все. Вы же мои котики, все у вас получится.
1: Переводите нянечки свои.
2: Нет, просто...
1: Кидайте денежку,
2: нянечка. Это одна единственная женщина придумала такой бизнес.
1: Да. И якобы у нее прям очередь от нее выстраивается. Сотни мужчин, которые
2: нуждаются...
1: Да ты что? Ну,
2: тебя надо похвалить?
1: Меня похвалить?
2: Есть лишние 20 тысяч рублей, давай так.
1: Слушай, меня похвалить надо, но я бы не пошел.
2: Ладно, если ты хочешь, чтобы я тебя похвалила, давайте расскажу новость по поводу того, что
1: ученые
2: выяснили, какой
1: мужик... Если ты за 10 секунд можешь рассказывать новости...
2: Какой мужской голос кажется наиболее привлекательным. Не самый басовитый, а идеальная глубина оказалась примерно на отметке 95 Гц.
0: Радио «Шансон», реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный народ, деревня Калитная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем, а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Дима и Демин.

0: Тельцы, вашему другу или партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь, так что постарайтесь реально быть полезным. Ваша предприимчивость принесут вам удачу, а ваша песня «День без тебя» Стаса Ярушина.
1: Близнецы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек, так что прекратите уже пилить себя и послушайте песню «Ливень» Александра Маршалла.
0: Раки, желательно не провоцировать открытого противостояния и каких-то конфликтных ситуаций. Постарайтесь серьезно отнестись к своим новым идеям, а настроение ловите в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Львы, даже если кто-то будет вас критиковать, постарайтесь спокойно объяснить свою позицию. Не стоит давать обещания, и не факт, что получится их сдержать. Ваша песня в таверне Ивана Кучина.
0: Девы, действуйте сегодня самостоятельно, не ищите чужих советов. И делать это следует только в исключительных ситуациях. Ваша интуиция сегодня лучший друг, а ваша песня «Белая полоса» Артема Демина. Вашего любимого певца и ведущего.
1: Так, весы, на работе оценят ваши опыт, ум и трудолюбие. Прислушайтесь к своей интуиции, благодаря которой вы сможете найти выход из любого положения, из любой ситуации. Ну а совет ловите в песне одной не просто Катерины Голицыной.
0: Скорпионы, в личной жизни наступает пора открытого выражения своих эмоций и желаний. Семья будет радовать вас. Больше внимания уделяйте близким, а ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
1: Стрельцы, ваши проекты будут востребованы, вокруг вас будет немало интересных людей, риск на этой неделе вам просто противопоказан. Ваша песня «Прости» Сергея Трофимова.
0: Козероги, не стремитесь в этот вторник постоянно находиться в первых рядах. Сейчас лучше ненадолго отступить в тень. На работе вероятны перемены к лучшему. А ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Водолеи, скажите «да» любимому человеку, и ваша жизнь станет проще и радостнее. На работе вас ждет повышение по службе и увеличение зарплаты. Настроение ловите песни «Сумасшедшая любовь» Михаила Задорина.
0: Все сейчас расстроились, что вы не водолеи. Рыбы, старайтесь добиться гармонии с собой, полного спокойствия в душе и желательно сегодня повременить серьезными решениями в личной жизни. А для настроения послушайте песню «Ничего не жаль» Дениса Майданова.
1: Радио Шансон всем желает легкого музыкального вторника, дорогие друзья. И напоминаем, что уже 25 дней остается до осеннего музыкального фестиваля «Бархатный шансон», который в этом году пройдет на берегу, на территории турецкого отеля.
0: Билек, Титаник, Гольф, Делюкс.
1: Сначала Титаник, потом...
0: Ну, всем понятно, что Делюкс, это Билек, а все подробности
1: Гольф,
0: на сайте radioshanson.ru. Возрастные ограничения 18+.
1: Да, дорогие друзья, скоро увидимся, 24 октября. Приезжайте.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Переезжающие из Канады в Россию иностранцы чаще всего выбирают Ленинградскую область и Краснодарский край. При этом среди россиян, возвращающихся на родину, наиболее популярны Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. По его словам, в этом году число желающих переехать из Канады в нашу страну выросло. Напомню, в России действует государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Минфин обсуждает введение обязательного страхования жилья в России. Это поможет снизить нагрузку на бюджет и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, прежде всего, на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Он напомнил, что 7 лет назад был принят закон о добровольном страховании жилья, но механизм так и не заработал. В России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал сделать прививку в ближайшей неделе. По его словам, самая эффективная мера профилактики гриппа и внебольничных пневмоний – вакцинация. Согласно последней статистике Роспотребнадзора, в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Тем временем почти треть жителей крупных российских городов посещают врачей раз в месяц. Каждый десятый ходит в поликлинику несколько раз в месяц, показал недавний опрос. Больше всего респондентов пугают онкология, а также проблемы с сердцем и сосудами. Около четверти россиян имеют друзей и близких, которые активно следят за своим здоровьем, правильно питаются, отказываются от вредных привычек и так далее. Тренд на здоровый образ жизни наиболее распространен среди молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим кражи в транспорте. Воровали ли у вас что-нибудь в поезде или в самолете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения.
1: Здравствуйте, наши любимые.
0: Самое прекрасное настроение сегодня у Евгения, конечно же, который пишет: добрейшего утречка. Гороскоп совпал с певцом.
1: Потому что ему попалась твоя песня «Белая полоса».
0: А, да?
1: Серьезно? Да.
0: Класс.
1: Ну, Артем, ты новые песни-то пишешь?
0: Ну, в планах у меня,
1: я
0: да.
1: Я помню, что ты сразу рассказывал, что лучше всего тебе пишется где-то в небе, когда ты куда-то летишь.
0: Да, в самолете самое лучшее.
1: А вот пока кто-то в самолете пишет песни, я помню, Сергей Куренков рассказывал, что тоже в самолете,
0: да, любит писать,
1: у него вдохновение, приходят стихи, музыка. Кто-то в этот момент похищает
0: Пару
1: ценности
0: вещи.
1: Из
0: точно,
1: чемоданов, которые
0: точно.
1: Люди сдали в багаж. Мы сегодня читали вам новость о том, что у граждан Российской Федерации стали чаще похищать деньги и ценные вещи из ручной клади в самолете.
0: Нет, когда сдали в багаж, это уже похищают не в самолете. Там невозможно похищать.
1: Ну да, не
0: там
1: за, туда не зайдешь. Да. Но я имею в виду, это же значит, кто-то из персонала делает. Ну, в смысле, не стюардесса, а вот туда.
0: Если ты сдаешь багаж, и у тебя пропадают вещи, это делают грузчики. У меня так было. У меня своровали электробритву. Я тоже сдал. Ну, электробритва, тут триммер, фигня какая-то, да, казалось бы.
1: Ну, все равно 1003, наверное, стоит.
0: Ну, тогда,
1: а
0: да.
1: А хороший, может, стоил. И 7.
0: Ну, я уж не помню, какая у меня была. Ну, какая-то
1: фигня. Поэтому теперь он с бородой, ребят, ну, я теперь все поняла.
0: Какая-то, нет, это как раз для бороды триммер. Я да? И сейчас у меня есть триммер, естественно. Ой, как ты далека от всего, что я связано же с мужчинами, да. Так, ладно, вот вы испорченные лазерной эпиляцией нас не поймете. Ну ладно, я что хочу сказать, что, короче, да, у меня воровали вещи из как раз вот из багажа, который сдается, а также в самолете ничего не крали, но сам забывал.
1: Вот.
0: Сам забывал.
1: Многие, короче, мы у вас хотим узнать, что...
0: Вот в этом дебильном кармашке, который...
1: А зачем что-то класть в этот кармашек?
0: Понятия не имею.
1: Вот это я не могу понять, кто наушники свои,
0: ну, да,
1: туда складывает,
0: ну,
1: телефоны,
0: складывают,
1: ноутбуки.
0: Но это за... удобно.
1: Этот кармашек не для ваших вещей, а для журнала, для бортового.
0: Не знаю, видишь, люди туда кладут и телефон, и наушники,
1: и много
0: чего
1: другого. В общем, мы у вас хотим узнать, в поезде или в самолете, или вообще где-то в путешествии у вас что-то воровали, как вы выкручивались из этой ситуации, потому что однозначно это что-то интересный случай, когда у тебя что-нибудь умыкнут.
0: В общем, вспоминайте, да, вспоминайте истории. Ну, они веселенькие, конечно, в кавычках, безусловно.
1: Слушай, ну, знаешь, спасибо, что деньгами, как говорится.
0: Ну, может быть и так.
1: Надо на это так смотреть.
0: Пишите, +7 909 955 103 0. Мессенджер Макс работает.
4: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Дымова и Демин на

0: Откровенно о сокровенном.
1: Будь здоров.
2: Спасибо. Будь здоров, всегда здоров. Это если вы... Ты знала бы, кто такие пионеры.
1: Я знаю, кто такие пионеры.
2: Но ты не была пионеркой.
1: Я даже знаю, когда день пионерии.
2: Когда?
1: 19 мая.
2: Ух ты.
1: Представляешь?
2: Может, ты еще знаешь день рождения Владимира Ильича Ленина?
1: 22-е, наверное.
2: 22-е
1: апреля,
2: что?
1: Апреля, нет?
2: А, молодец, молодец.
1: А ты что думаешь, я по истории пятерочка так-то.
2: Опа.
1: Я еще, кстати, знаю, что... Ладно.
2: Хотел
1: сказать, у кого из артистов шансона день рождения в день пионерии.
2: У кого?
1: Вот-вот. Тебе двойка. У Валерия Курас, вообще-то.
2: Ну, ты знаешь, день рождения Валерия Кураса...
1: Я много чьих дней рождения знаю.
2: Не только потому, что он родился в день пионерии.
1: Только поэтому и знаю,
2: ой,
1: реально.
2: Ладно, Марина, мы
1: так,
2: все
1: так, хорошо,
2: знаем,
1: давайте дальше. Эдуард нам пишет. Выкручиваться мне не пришлось по причине отсутствия таких случаев. Ничего мне не воровали. В кармашке я ничего своего не кладу. У знакомых было типа наушники или какую-то мелочь. Эдуард, ну прям вот в жизни ни разу... Мы не говорим, давайте, только про самолеты или поезда. Потому что у меня был случай, у меня из дома сперли мои же знакомые сережки, например, ну и другое, золотишко.
2: Ну это да, мы помним эту историю.
1: Вот Евгений пишет, любимый ведущий, у меня скучная история. Не воровали ничего ни в поезде, ни в самолете, так как багаж я упаковывал и замочки вешал различные на чемодан. А вот деньги, документы всегда держу при себе в кармане, но воровали у меня магнитолу из автомобиля.
2: И,
1: а магнитолу
2: и
1: как воровали? Выбивали окно?
2: Разбивают, да. Разбивают так, это стекло.
1: У тебя была какая-то крутая магнитола?
2: Sony.
1: Я вам расскажу случай. Я однажды на Выхино забыла закрыть... У меня была чистая машина в кои-то веки. И я забыла закрыть пассажирское стекло. Оно у меня было открыто. Оно, типа, было теплый сентябрь.
2: Так.
1: И уехала гулять в центр Москвы.
2: Ну, и у тебя ничего не взяли.
1: Вернулась спустя, часов 6. Угу. Ничего не взяли.
2: Да сейчас немножко другие времена.
1: Удивительно,
2: да.
1: Понимаешь?
2: Вот сейчас, видишь, ничего не взяли. А есть... Люди, которые специально разбивают окна, чтобы что-то взять. Вот
1: сейчас
2: как,
1: магнитолы
2: как
1: же не пойдет. Достанешь из машины. Они же встроенные. У меня там сенсорный экран, его не вынешь.
2: Ну да.
1: Я больше всего переживала.
2: Не, самое главное, что даже если ты его вынешь, ты его потом никуда не продашь. Он никому не нужен совершенно.
1: Ну да.
2: Вот. А раньше магнитолы
1: меня,
2: скрывали,
1: знаешь,
2: чтобы продать.
1: Всегда удивляло, когда вот в 90-е были какие-то фильмы про американских подростков, да? Что они там запрыгивают, что у них они машины вообще
2: все
1: никто
2: машины,
1: не закрывает.
2: Да, открытые, да.
1: И для меня
2: и
1: это
2: ключи
1: было,
2: в каждой
1: для меня
2: машине
1: это было
2: есть.
1: Так удивительно, потому что самый страшный кошмар почему-то, который меня среди ночи может подбросить, и мне снится, что у меня угоняют автомобиль. Вообще не знаю, к чему этот сон и почему. И я все время думаю, ну вот есть же вот эти фильмы, мы же помним, люди не закрывали свои машины.
2: Угу.
1: Часто, наверное, закрывают уже сейчас. Я думаю, такого...
2: В Америке?
1: Да.
2: Да кто же знает, я уже давно не был в Америке.
1: А где наши слушатели из Нью-Йорка? Нам же писал Павел, помнишь?
2: Ну, не только Павел, там много кто писали. Там и Азиз какой-то там.
1: А, был, да, ну и что, вы там закрываете машины или у вас так же, как на Выхино, спокойно?
2: Или у вас просто нет, вы ничего не закрываете, потому что у вас...
1: Нечего закрывать.
2: Ладно, друзья, вспоминайте, что у вас воровали в общественном транспорте. Пишите плюс 7 909 955 103 и 0.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда... Хочу...

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, участились кражи в самолетах, дорогие друзья. Это новость, от которой мы сегодня решили оттолкнуться и поговорить о том, что у вас крали в самолетах, в поездах, в общественном транспорте, да и просто в транспорте, может быть, у ваших автомобилях.
2: Еще же есть забавная история из Стамбула. Кот-охранник 45 минут дрался с грабителями и защищал квартиру. Женщины вскрыли дверь в Стамбуле, пока никого не было дома. На своем пути они встретили 8-летнего кота, которого звали Мучизе. Котик бросался на воровок, бил их лапами, царапал, кусал и не пускал внутрь. В итоге женщины были вынуждены сбежать. Реальная новость. Кота показывают теперь по турецким телеканалам. Короче, кот красавчик. Представляешь, какие есть коты?
1: Кот Джейсон Стэтхэм какой-то просто, я не знаю.
2: Или Мамоа.
1: Кошачий, да, Джейсон Мамоа. Так, у меня не воровали, пишет Газарес. Только терял деньги из заднего кармана. А из интересных случаев было дело в Северодвинске. В 96-м я подрабатывал контролером и проверял билеты в автобусах. Слушай, ну как можно с такой комплекцией, такой
2: Почему ты все время считаешь, что у Газареза миниатюрная комплекция?
1: Он такой маленький,
2: мы,
1: компактный.
2: Мы, может, про разных людей говорим?
1: Может быть,
2: у тебя свой Газарез, а у меня свой?
1: Он такой уютный, мне кажется, такой маленький, компактный.
2: Мне кажется, те, кто, допустим, ну не знают, что Сашка Газарез на самом деле существует, они думают, что это как
1: Едвига
2: Карловна, что мы его выдумали.
1: Да. Выдумать. Так, и один раз... И один раз с Ильей Королевым выявили карманника, который тиснул кошелек, и так вышло, что я только руку увидел. Кричу Илье, тут воришка скинул кошелек, и потом на остановку бежал. А мы, что мы не милиция, не побежали за ним. У человека кошелек остался, а воришки удачу обломали вообще.
2: Вот это да. У меня, знаешь, самое вот, ну, смешной случай. Обычно, как бы, когда какие-то истории про кражи и воровство, они не смешные. У меня был смешной случай, когда только появились магазины, когда вот, ну, типа как... Раньше же можно было на рынке купить вещь, примеряя это все на картонке. А потом появились вот эти модные, типа, магазины. И я училась в классе...
1: Первые магазины — это секонд-хенды.
2: Ну, которые... я училась в классе, где давали красивый пакет. Ну, где вот это... Короче, я училась в классе в 9-м. Помнишь, был на Каширке магазин «Рамстор», и там уже много появилось других магазинчиков с вещами. И мне родители там в 9-м классе подарили там какие-то деньги, и я пошла и купила себе какую-то первую, типа, там, а-ля фирменную вещь. И, конечно, сменку я носила в этом фирменном пакете. А тогда пакетов особо... Ну, я только сейчас понимаю, откуда у меня страсть хранить пакеты. И меня дочь недавно говорит: мам, зачем тебе пакет? Давай выкинем. Я говорю: ты что, красивый пакет, давай оставим. И рассказываю ей случай, когда у меня в школе сменку мою выкинули, а пакет украли. Ну, то есть я так...
1: То есть твоя сменка была ничто по сравнению с пакетом, который...
2: И мне так было обидно. Я прихожу домой, сменку держу в руках, маме рассказываю, говорю: представляешь, мой пакет, у меня украли мой красивый пакет.
1: Да, вот смех смехом, а раньше пакет...
2: Раньше же действительно, понимаешь, он был такой, знаешь, ну, бансом.
1: Я даже в школу, мне кажется... Нет, или в институт, что ли, я ходил с пакетом с каким-то...
2: Ну, реально, и как бы...
1: Раньше же были... Ты вот сейчас просто говоришь про пакет из магазина, который тебе дают.
2: Так.
1: А раньше вообще продавали пакеты... С какими-то интересными фотографиями, там, где-то там сигареты Мальборо во всю вот эту, знаешь,
2: то
1: длину.
2: Это как бы, вообще это была реклама, а для людей был красивый пакет, да?
1: Для кого-то реклама, да, а где-то просто фотографии этих на пакете, принт, это фотография, там целая голова,
2: ну, типа,
1: лицо
2: ковбой,
1: актера,
2: да?
1: Там, понимаешь, да. И там были пакеты с какими-то известными актерами.
2: Вот эти времена я не застала.
1: И вот это прям был пакет, прям такой шедевр.
2: И вот в этот пакет люди могли купить пиво?
1: Нет.
2: Вот в песне Александра Розенбаума уже поется
1: вот
2: «Пиво на разлив».
1: Бесцветные вот эти вот обычные
2: пакетики. А нельзя было в красивый
1: себе
2: налить?
1: Один в один. Нет, ну в красивый зачем? А это один в один ты даешь продавцу, и продавец себе в пиво, пиво наливал в пакет.
2: Я когда своей 13-летней дочери рассказываю, что раньше пакеты стирали, это то, что...
1: И сушили.
2: И она все время говорит: зачем вам с бабушкой пакет с пакетами? Вы что, старые? Я говорю: да ну нет, ну да.
1: Ну да, да.
2: В общем, вот такие истории. А
1: вспоминайте,
2: вас что, воровали?
1: Свои истории, да, дорогие друзья, присылайте плюс 7-909-955-1030. Сейчас узнаем, что воровали из автомобиля Дмитрия Малыгина.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас сталкивались с запотевшими изнутри стеклами автомобиля. Эта классическая осенне-зимняя драма существенно усложняет поездку. Физика такого явления максимально проста. Конденсат образуется из-за перепада температур и зашкаливающей влажности внутри автомобиля. Главные виновники запотевания – мокрая одежда пассажиров, напитавшие воду ворсовые коврики, забитый салон и фильтр и задорная компания пассажиров, активно выдыхающая влагу. Отдельный привет любителям веселых вечеринок. Пары алкоголя от подвыпивших друзей заставят стекла запотеть мгновенно, попутно привлекая внимание экипажей госавтоинспекции. К счастью, победить запотевание довольно просто. Главный спаситель – кондиционер. Многим кажется, что его активация в прохладную погоду недопустима. Но это не так. Даже в таких условиях кондиционер отлично сушит воздух. Но даже если в моменте вам удалось избавиться от запотевания, то без замены салонного фильтра оно очень скоро вернется. Это самая полезная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
13: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
12: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
14: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
15: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
14: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
15: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
14: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
15: Только пипедастр с собой захватить.
11: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан.

0: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Как много историй насыпалось, пока я про пакет рассказывал.
4: Да, потому что пакет. Да, пакет — это такая ценность, кровинушка.
3: Ну, у тебя что-нибудь воровали прям? Вот такое вообще не обязательно в самолете или в поезде.
4: Очень много. Очень много всегда было.
3: Вот я просто понимаю, что
4: за границей всегда это было очень много.
3: Ну, это документы никогда не воровали?
4: И документы, конечно.
3: Как? Это ужас. Это стресс.
4: Ну, слава богу, не паспорта.
3: А что за границей? Какие-то другие воришки? То есть
4: В Испании невероятные воры, просто, чтобы ты понимал. Там чуть вот все прям вот. Чуть отвлекся на несколько мгновений, и все, у тебя уже сумка пустая, кошелька нет. Поэтому там прямо, я не знаю, как это работает. Но в Испании все кражи у меня были в Испании.
3: Серьезно? Ну, может, там просто пьяненький был в свое
4: время? Да вроде нет, не особо. Я даже с детьми и за рулем там был, и в супермаркете.
3: Ну, просто вот мне кажется, если ты бдительный человек, а любой человек, рожденный в Советском Союзе, он бдительный.
4: Да.
3: Он вот этого всего не допустит.
4: Не, ну просто когда ты приезжаешь...
3: А если ты идешь и щелкаешь
4: лицом... Когда ты приезжаешь за границу...
3: Так...
4: то у тебя в голове не укладывается, что, в принципе, здесь что-то кому-то от тебя надо.
3: Но при этом...
4: Тогда же, тем более, это было все очень давно, на самом деле. Вот, и казалось, что, ну, кругом все респектабельные, воспитанные, ну, люди иностранные.
3: Ключевое тут казалось.
4: Да, просто видишь, этим занимаются не испанцы, конечно же. Этим занимаются приезжие туристы из... Румынии, из балканских стран.
3: Ну, понятно.
4: То есть страны бедные, а пальцы у ребят очень ловкие.
3: То есть это какие-то мигранты.
4: Это да.
3: Ну
4: это...
3: вот, например, сейчас говорят,
4: на заработки
3: что
4: едут специально.
3: Во Франции, в центре, в Париже творится ужасно. Тебя могут из рук вырвать телефон.
4: Да.
3: Могут
4: это уже не воровство, это грабеж.
3: И у нас, понимаешь, забудешь в такси телефон, таксист тебе позвонит, найдет тебя, его тебе вернет.
4: И привезет еще.
3: И привезет, да, понимаешь, да. И скажет, вот вы дурачок, как же вы телефончик-то забыли.
4: Ладно, давай истории наших радиослушателей читать. Да, доброе утро, у меня скучная история. Ничего нигде не воровали, так как багаж упаковывал, замочки вешал, деньги, документы при себе в кармане. Но зато магнитолу из автомобиля, конечно, воровали, и это классика.
3: А Туся пишет, доброе утро, Марина и Артем. У меня не воровали никогда ничего в транспорте. Ну вот шубу с меня зимой влюблено сняли.
4: Ничего себе.
3: Мы потом ловили воров в магазине воров.
4: Это уже не воры же. Если сняли шубу с тебя, это уже гоп-стоп. Мы подошли из угла. Ты шубки беличьи носила. А может, мы там еще были кожи крокодила?
3: А это в каком году было, Туся? Или, может, это... Ну, я даже не знаю, как это, шубу сняли.
4: Так, доброе утро. У меня ни в поезде, ни в самолете ничего не крали. Максимум, что было, год назад забыла в самолете подушку для головы под шею. Но квартиру обворовывали. Причем забрали только золото. В тот год еще у моих троих знакомых вскрыли квартиры, много чего унесли. На даче в грядках терял сама цепочку крестик. При переезде на новую квартиру положила куда-то серьги. 2 года уже ищу.
3: Вот так бывает. Вот,
4: Людмила нам пишет сегодня. Пишет, что Людмилин день сегодня. Всех Людмил с Днем Ангела. Поздравьте, поздравляю.
3: Тебе Антон Роман рассказывает, почему в Испании много варится.
4: Почему?
3: Потому что по испанским законам кражи на сумму...

0: Испания идет лесом.
1: На поезде ехал в Вологду, и мужчина вез наличные деньги. И он это нам рассказал. Он вез с собой наличные деньги на покупку машины.
0: Да.
1: И мы ему такие: ой, может, вы с нами тяпнете? Ну, как обычно, в плацкарте, когда едешь.
0: Ну, ты как старая клоферинщица, конечно, сразу. Ой, мужик, у тебя есть деньги на машину, давай тяпнем.
1: Я говорю: а зачем вы едете в Вологду? Он такой: да я чуть подальше, в Череповец. И он говорит: я вот, мне машину надо купить, вот нашел хорошую. Я говорю: что вы деньги с собой везете? А он такой, знаешь, простой, все нам рассказывает. Он говорит: конечно. А мне же прям, знаешь, я думаю, зачем я про это теперь знаю? Ну, то есть вдруг у него они ночью пропадут. Я полночи караулил этого мужчину, чтобы у него никто ничего не украл. А он спал сном младенца, понимаешь? В итоге нормально доехал. Я ему говорю: деньги берегите. В общем, я была ответственна, как пес его охраняла там, верный.
0: Забавная история. Я думаю, что наша история...
1: Мне его не понравилось.
0: Оставшаяся часть истории мы уже прочитаем в следующем часе.
1: А ты гороскоп согласна? Будет?
0: Гороскоп в следующем часе, конечно, будет, а в этом нет.
1: Я забыла, что сейчас только 8,
0: ничего,
1: а не 9.
0: Ничего, Марин.
1: Время
0: бывает.
1: С вами летит незаметно,
0: согласен,
1: дорогие радиослушатели.
0: Наоборот, Марин, время летит, идет медленно. Тебе уже казалось, что время 10, и что сейчас тебе надо идти встречать Андрея Державина.
2: По дороге вечности печаль за мной. Кто влюбился, те, конечно же.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Совет Федерации предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров-нарушителей. Сенаторы внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Сейчас каждый перевозчик вправе вести свой реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке с 1 года до 3 лет для тех, кого включили в него повторно. В России обновят рацион питания для заключенных. С марта следующего года продуктовая корзина расширится. При этом из меню уберут самую тяжелую и дешевую пищу. Для всех категорий заключенных сократят количество хлеба, картофеля, соли и маргарина. Такое постановление подготовило правительство. Главное нововведение – в еженедельное меню обвиняемых официально войдут творог, яйца, яблоки. Для осужденных, в свою очередь, предусмотрено добавление сливочного масла. Кроме того, увеличена суточная норма овощей и мяса. Рацион разделен на летний и зимний периоды. Начало туристического сезона в турецкой Анталии было неудачным из-за неспокойной обстановки на Ближнем Востоке. Местные власти рассчитывают на успешное завершение сезона благодаря интересу со стороны россиян, рассказали РИА Новости в Ассоциации отельеров Турции. Согласно официальной статистике, наши соотечественники по традиции заняли первое место среди иностранцев, посещающих Анталию. За 8 месяцев в регион прибыли более 2 миллионов 600 тысяч россиян. Средняя сумма расходов на подарок классному руководителю ко Дню учителя в этом году составляет 4500 рублей. Чаще всего дарить планируют цветы, подарочные сертификаты, конверты с деньгами, сладкие наборы, выяснили аналитики. В Москве бюджет составляет 5500 рублей от класса. Примерно по 3000 на подарок учителю потратят в Омске, Перми, Волгограде, Воронеже и Самаре. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9, а далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать кражи в поездах и самолетах. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Обсуждаем сегодня тему, точнее обсуждаем новость. Стали чаще воровать именно в самолетах. Пока люди спят, открывают багажную полку сверху и спокойненько копошатся в вещах, выискивая необходимые ценности, и деньги и прочие вещи. Мы хотели бы у вас поговорить с вами.
1: Что у вас, что украли?
0: Да, может
1: как
0: быть,
1: это
0: было уже что-то такое.
1: Туся
0: похоже
1: вносит подробности. Поправки. По поводу того, как у нее влюблено шубу.
0: Так, умыкнули. Ну-ка давай, расскажи.
1: Это был 2008 год. Сам парадокс был в том, что у меня была зарплата в сумке за 2 месяца для меня и для моей подруги. Я боялась, что отберут сумку, но воришкам нужна была шуба. Жалко, конечно, новая была шуба, купленная в рассрочку.
4: Жена попросила шубу, поэтому да, снимай шубу.
1: Ужас, конечно.
4: Снимай
1: вот это
4: шубу.
1: Прям... Так,
0: вообще,
1: как
0: да.
1: В фильме «Слово пацана», когда даже шапки воровали.
0: На самом деле, да, конечно, история не смешная совсем. Так, Любовь нам пишет: я слышала разговор о пакетах. Да, действительно, в 70-х годах красивые были пакеты, можно было купить. Даже на вещевом рынке продавали пакеты. Стоил пакет 1 рубль, торговали ими, как правило, цыганки. Часто покупала, была очень рада. Теперь о краже. Давным-давно мне было 20, и я решила поехать из Волгограда на автобусе домой в Астраханскую область. Поездка длилась всего-то 3-3,5 часа. У меня был с собой пакет, и в нем ничего особенного. Самая ценная косметика в косметичке, которую в то время можно было купить только на рынке. Кофточка новенькая, которую я купила за 16 рублей. Еще даже не успела в ней походить. Пакет повесила на крючок над сиденьем на очередной остановке. Вышла на остановке, автобус уехал без меня. Когда догнала автобус, вещей моих уже там не было. Вот такая печалька случилась со мной в те далекие города. Всем прекрасного осеннего дня и отличного настроения. Любовь, город Москва.
1: Людмила нам пишет: на даче была яблоня штрифель. Была она усыпана яблоками с кулак. Приехали зятем за этими яблоками, а их уже до нас оборвали. Оставили только нам 7 корявых червивых.
0: А что у вас воровали в самолетах, да? Хочется сказать. Яблоню, украли яблоки. А что у вас воровали в самолете?
1: Понимаешь, что Антон пишет, пакет с Мальборо у меня тоже был.
0: Пакет с Мальборо, да. Так,
1: Нелли, и почитай историю от Нелли, пожалуйста. Прям вот вслух нам всем, там прям с дракой, с потасовкой.
0: История от Нелли?
1: Нелли Семенова.
0: Ага, учились в техникуме, ездили с вокзала на деревья в автобусе, стоим с подругой в сторонке, подходит к нам цыганка, загипнотизировала, вытянула у меня последние 3 рубля, а самое обидное, сняла часы, подаренные отцом. Короче, руками разводила, в ладоши дунула, и я каким-то образом очухалась, стала орать милиция, она как даст мне поддых.
1: Но жесть.
0: Все вернуло. Почему-то все вернуло.
1: Ну, потому что полиция испугалась, видимо.
0: Да.
1: Поэтому все
0: Нелли
1: вернуло.
0: Из Димитровграда. Вот такая прям... вот история. Продолжайте выписать, что у вас воровали, плюс 7-909-955-103-0. Как вы понимаете, мы не останавливаемся на самолетах, поездах.
1: Яблоки.
0: Можно
1: из сада.
0: Про яблоки тоже пишите. Да.
5: На радио Шансон реклама.
6: Радио Шансон представляет.
7: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, что у вас злоумышленники похищали в самолетах, поездах, в автобусах?
2: На дачах.
1: В квартирах, и да. Где только что не происходило. Ну, расскажите, +7 909 955 103 0.
2: Так, пишет нам интересную историю наш слушатель Андрей. Это было в далекие 90-е. Ехали от бабушки с мамой. Бабушка работала на мясокомбинате. Мы везли с собой две сумки. Колбасы, мясо курей, масло, творог. А я был и после школы с портфелем. Приезжаем домой и понимаем, что сумки мы забыли на остановке. И портфель тоже забыли. Это была конечная, где мы садились. В итоге сумок нет, а портфель школьный остался. Слушайте, ну вот кому-то повезло.
1: Слушайте, как вот можно зайти, да, когда у тебя все руки заняты, а выйти все с пустыми руками. Родители без сумок, и бабушка с мамой там.
2: И Андрей без портфеля. Ну, то есть такие налегке.
1: Машут руками такие, спокойно, свободно.
2: А зато кто-то там вообще поел полноценно.
1: Да, кто-то, да, мог.
2: Кого-то...
1: Не один, не один день можно было, да, устраивать себе праздник живота. Так, был у меня неприятный случай, пишет, вспоминает Алексей. В 94-м со служивцем ехали из Ступино в Рязань через Москву. Я в отпуске, а его раньше мобилизовали, демобилизовали. Вот, конечно, сели мы в поезд из Москвы в Рязань. Там с соседями два мужика еще и заснули. Потом нас разбудили, когда приехали в Рязань. И позже на вокзале обнаружили, что и я, и он, мой сослуживец Саня, оказались полностью без денег.
2: Ну это жесть.
1: Нас соседи по плацкарту обчистили. Все отпускные деньги вытащили в тот момент, когда мы спали. А они знали, что я ехал в отпуск. И Саня на дембель тоже ехал. Вот такая грустная история.
2: Да,
1: да, для воров нет ничего. Ничего святого, это правда, конечно. То есть им все равно.
2: Но говорят же, что есть какой-то кодекс чести. Все это получается никакого нет?
1: Даже не знаю. Я не слышал про это, что за кодекс чести.
2: Ну что, ну-ка, они ну-ка. Как Робин Гуды.
1: Ты сейчас про воровскую жизнь нам давай расскажи. Ты это мотала срок наверняка.
2: Нет, но я
1: общалась?
2: Имею в виду, если взять какие-то фильмы, ну то есть сериалы.
1: Какие
2: про...
1: фильмы, сериалы? Давай уже это, очнемся, выйдем.
2: Да, то есть такого...
1: Выйдем не, из
2: меня,
1: сумерек, меня... выйди из сумерек уже. Здесь другая жизнь.
2: У меня романтизированное представление.
1: Конечно.
2: О грабителях.
1: Так, Руслан пишет, да, после Робин Гуда, Марин, еще были какие-то истории, согласен.
2: Еще какие-то фильмы, надо было посмотреть.
1: Здравствуйте, в 90-е у жены в Норильске на улице сняли с нее кожаное зимнее пальто, написали мы заявление в милицию. Их нашли, это была, оказалась целая банда, пригласили нас к ним в квартиру, а там всего и золото, и духи французские, и шубы норковые. Нам сказали, свои забирайте и уходите. Жена забрала свое пальто, и мы
2: вот
1: ушли.
2: Вот это да, круто, вот что эту банду рассекретили и нашли.
1: Да, это история с, скажем так, счастливым
2: концом. Ну да,
1: концом.
2: Более-менее хэппи-энд.
1: Вспоминаете вы, дорогие друзья, что забавного, интересного, любопытного происходило с вами в этом направлении, и пишите нам в Макс +7 909 955 103 0.
3: Реклама на радио Шансон.
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы в Казани – 500 54 20. Радио Шансон.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Продолжаем вспоминать истории, которые случились с вами. Связанные они, конечно, с кражами. Ну, не очень приятные воспоминания. Но, тем не менее, это же часть нашей жизни, часть нашей
4: это
3: биографии.
4: История,
3: часть,
4: да?
3: Истории, да. Поэтому можно, конечно, закрывать на это глаза. А можно уже спустя какое-то количество времени просто улыбнуться. И, как любит говорить Марина, спасибо, что деньгами.
4: Да? Ну да, все там нормальные люди так любят говорить.
3: Доброе утро, радио «Шансон». В середине 90-х в трамвае в Кишиневе у меня украли паспорт и все деньги. Порезали сумку, и я даже ничего не ощутила. Но, кстати, Кишинев, Молдавия, там тоже ребята работают нормально в этом плане.
4: Ты думаешь,
3: как,
4: до сих пор?
3: Как и румыны. Конечно, там же цыгане живут преимущественно. Ну, не преимущественно,
4: тебя прям послушать, все
3: большой процент.
4: Вот сколько раз
3: большой,
4: в гости приходил Александр Марцинкевич, никогда ничего не пропадало. Понимаешь?
3: Ты видела Марцинкевича? На нем килограмма 4 золота всегда висит.
4: Но это же его. Я не то, что он снял с кого-то. Я просто, нет, я против того, чтобы привязывать это к нациям. Воровство или еще что-то.
3: Никуда от этого не денешься.
4: Давай денемся от этого.
3: Румыны, молдаване, они очень хорошо этим владеют искусством. И те же самые балканские страны.
4: Я
3: ряд
4: вот против вот этого какого-то...
3: Я сейчас не навешиваю ярлыки на какие-то нации. Да, хорошо, цыгане. Итак, работали они бригадой. Один отвлекал, другой резал. Паспорт мне вернул потом оперативный работник милиции. Узнал меня, оказывается, мы учились с ним в одном университете ранее.
4: А у Маруси, это... кстати, день рождения. Маруси, сегодня, поздравляем, да, вас. Пусть таких историй в вашей жизни не случается больше. Счастья, здоровья, и пусть все мечты сбываются. В 90-е, пишет Елена, мне пришлось поработать челноком. Время было такое. Уставшие от переездов, мы возвращались в электричке из Варшавы. Не знаю как, но я уснула, а сумка с паспортом была в руках. Видимо, выпала. Проснулась от пристального взгляда. От чего пристального взгляда? Напротив сидел поляк, держал наши паспорта в руках. Я ему до сих пор желаю здоровья, потому что последствия потери паспортов были бы печальные. Наличные деньги были целы. Честные, добрые люди есть везде. Про поляков у тебя нет никакого?
3: Про поляков?
4: Да. Нет никакого?
3: Но с Польшей неприятные воспоминания были, да.
4: А у тебя там что было?
3: Я не могу тебе это рассказывать.
4: Да,
3: потом
4: все. Все время с этим Деминым что-то происходит, то, что нельзя рассказывать в эфире.
3: Так, здравствуйте. У меня две истории. Одна про меня, другая про папу. Я в 7 лет, а сейчас мне 43, украла деньги у своей бабушки. Накупила сладости и наклеек. Родители узнали, ругали, лишили любимых яблок. Сейчас смешно, но почему-то запомнила на всю жизнь. А папа в 90-е решил купить иномарку, отдал знакомому $3000. Итог. Ни денег.
4: Ни знакомого.
3: Ни машины. Вот такая вот история от Надежды. Грустная история.
4: Слушайте, ну ваши прабабушкины деньги повеселее, она более милая.
3: Папу жалко, я согласен. Папу жалко.
4: Слушайте, да, суровые 90-е. А вот Алена пишет, меняли доллары на рынке в 95-м году. Их было двое, я с мужем. Когда проверяли у нас банкноты, я увидела, что ее подменили. Я вцепилась в руку аферисту, упала. Он меня волок
3: по дороге. Да.
4: Я стерла себе колени, локти, но деньги свои отбила. Муж стоял с моей сумкой и еще ругался, что я кричала. Алена из Ростова-на-Дону.
3: А мужья вообще такие, да?
4: Есть еще женщины в русских селениях, ты понимаешь?
3: Алена, а что ты кричала? А куда он тебя поволок? Ну ясно. Ну хорошо, ладно. Только не кричи в следующий раз. Так, приехали к нам друзья из Санкт-Петербурга. История от Ольги. Мы пошли гулять в центр. Переходим перекресток. Нашли мужскую сумку. В ней деньги и документы. Начали разыскивать по социальным сетям человека. Кому принадлежит эта сумка? Нашли карточку с фитнес-клуба. Позвонили туда, попросили связаться, сказать, чтобы он связался с нами. Мы ему вернем все. Нам перезвонил человек. Мы с ним встретились. Выяснилось, что он должен на машине возвращаться из Санкт-Петербурга в свой город. Кажется, это было Уфа. Он поблагодарил нас, и все, мы расстались. В тот же день вечером муж потерял рюкзак, в котором тоже были все и документы, и деньги. На следующий день пошли восстанавливать его паспорт. Нам надо было платить пошлину. Мы оплатили пошлину, вернулись на следующий день, чтобы подать заявление. Подаем заявление, раздается звонок, что нашлись наши документы. И по счастливой случайности документы мужа нашел супруг женщины, которая работает в полиции. Вот его тоже нашли. вычислили, нашли номер телефона, позвонили нам, вернули документы.
4: Слушайте, ну тут
3: какие?
4: Добро возвращается, да, причем да, даже да, долго да, ждать да. не пришлось. Прям да, просто...
3: Да. Забавно было бы, если бы рюкзак подрезал человечек из Уфы. И потом звонит, типа, а вот я тут у вас нашел случайно. Приезжайте за рюкзаком теперь в Уфу. Так, ну что, ты еще можешь успеть что-то рассказать?
4: Я вообще в шоке от этих историй, которых так много.
3: Быстренько что-нибудь,
4: нет? А мы, может быть, завтра их будем перечитывать уже и дочитывать.
3: Почему? У нас еще есть время.
4: У меня воровали зеркала заднего вида и магнитофон, пишет Роман. Сосед из соседнего подъезда это сделал. Вот так вот. Ну, вы его вычислили? Вы с ним разобрались? Надеюсь.
3: Так,
4: просто история очень длинная, я даже не понимаю, как можно...
3: Да, сейчас не успеем, но после песни почитаем. После песни у нас есть время.
4: Про шапку где-то была история.
3: Про шапку мы обязательно...
4: Песцовую шапку в 90-е украли.
3: И про песцовую шапку мы обязательно прочитаем.
4: А ты мне про Польшу пока за эфиром расскажешь, что там у тебя за история.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Галина спрашивает, а можно истории, когда чуть не обокрали? Конечно, можно. Чуть не обокрали в Париже, около Лувра. Мы с подругами сидим на лавочке. Моя сумка лежит около меня. Я даже не заметила, как из кустов сзади вор схватил мою сумку и побежал. Вот вам Европа, дорогие друзья, вот правда. Рядом проходил мужчина, он что-то закричал, и вор бросил мою сумку. Я была в шоке, в сумке ведь все было, и деньги, и загранпаспорт. Мужчина вернул мне сумку, при этом попросил быть, пожалуйста, аккуратнее, и извинился за всю Францию.
2: Вот это так. Да, вот это парижанин.
1: О, слушай, во Франции сейчас творится, там тоже мигранты.
2: Да, я тоже слышала эти истории про Францию. Елена нам пишет, доброе утро, Марина и Артем, у нас 90-е, да, на зиму вообще не закрывали, так как все равно туда лазили. А папа писал записку: дверь открыта, только не ломайте, внутри ничего нет. И вот приезжает папа однажды, а там записка: спасибо, купите сигареты, остальное все есть, задачи присмотрю. А мы этого человека не видели ни разу, но пару лет он нам зимой охранял дачу. И мы однажды приезжаем, а там банки с вареньем, какие-то засолки, типа вот, у вас нет, а мы с вами делимся. Слушайте, удивительно. Это помните фильм «Сестры» Сергей Бодров-младший, который выступил режиссером? Там же тоже все дачи легко открывались.
1: Да.
2: Получается, в те времена действительно так и было. Это сейчас у всех вот эти заборища, решетки.
1: Да, на окнах. Так, доброе утро. У меня тоже было веселое ограбление. Я шла вечером со дня рождения, ко мне подходит мужчина и спрашивает, а сколько время? А сам хотел в этот момент сумку мою вырвать, но не удалось. Только меня уронил в лужу. У меня, естественно, шок. Я закричала во весь голос. Он, видимо, убежал, написала Лена. И приписка: дела было в Москве.
2: Ого. О. Так, Раиса пишет, а у нас был такой случай. Сидим вечером, чай пьем с мужем. Через дом приходит соседка. Я выхожу, она говорит, а у вас муж случайно документы... А, у вас муж документы потерял. Я говорю, я не в курсе, Ольга, извините. Наверное, он вам не сказал. Я говорю, спасибо. Захожу, говорю мужу, у тебя что, документы потерялись? Он говорит, не может быть. Потом смотрит вещи, оказывается, да, действительно потерял. Нашелся добрый человек, нашел документы, передал в полицию, спасибо им большое. Он представился, в общем, отдал документы. Класс, история.
1: Всем привет, Александр пишет. А у меня история... У меня ничего не воровали ни разу, и даже не могу ничего вспомнить. А вот у сестренка, будучи молодой девушкой, попала один раз. Было это в начале нулевых. Подошла, опять же-таки, Марин, кто? Правильно, цыганка. И что-то начала спрашивать. Это все, что смогла вспомнить сестра потом. Очнулась она уже, сидя на лавочке и плача, не понимая почему. Пришла домой, и только там поняли, что она отдала все золотые украшения, которые на ней были, цыганки.
2: Слушайте,
1: город,
2: ну вот
1: Томск.
2: Цыганки эти, конечно. Дмитрий нам пишет, я не знаю, шутит или серьезно, пишет: привет, ребята, вы супер, а я вор. Наша бригада не работает в трамвае или в транспорте. Че там ловить? У бабули пенсия, у студента ничего, ну так, на пирожок. Или мамы какие-нибудь. Это... Тут написано, наверное, не по-пацански, исправлено, не знаю, в общем. Торговый центр, вычисляем, работаем, кошелек, там пару тонн американских рублей или пятера тысяч рубликов. Нормально? Еще не попались. Слушайте, серьезно? А ты говоришь, нет кодекса никакого. Есть, видишь, бабушку не трогают, студентов не трогают и мамок не трогают. А ты говоришь, нет никакого кодекса. Есть? Я в вас верила, я знала, что Робин Гуд есть. Ну реально, кто по торговым центрам ходит? У них денег куры не клюют, понимаешь?
1: Ну я бы не сказал так, Марин. Да? Оскорбляешь своего коллегу, который ходил по торговому центру.
2: Ты ходил по торговому центру?
1: Ну,
2: давно?
1: Ну, у меня вот в торговом центре, да, подрезали в Испании.
2: Я просто... Ну, а вот эти, я тебе говорю, денег куры не клюют. Сколько там у тебя тысяч евро было? А ты думаешь, это нам из Испании сообщение пришло? Дмитрий из Испании, или как там говорят?
1: Из Испании, да. Так, со мной была такая история. Стою я как-то в билетной кассе на платформе, когда еще были бумажные билеты, вспоминает Мария. Стою себе спокойно, сумка на плече. Чувствую, что-то немножечко ее как-то назад тянет. Поворачиваю голову, а в сумке рука парня. Товарищ этот руку выдернул из сумки и бегом по платформе. А там мой муж меня ждал. И этот кадр бежит прямо ему навстречу. И я ему кричу: «Миша, он мне в сумку залез!» Ну и наткнулся этот товарищ на кулак моего мужа. Нос он ему точно сломал. Кстати, вовремя обернулась, украсть у него ничего не получилось. Вот такая
2: ты
1: вот история,
2: что творится?
1: Да, от Марии.
2: А тут вот история от Нины Николаевны. Добрый день. Моя подруга в 90-е купила себе шикарную голубого цвета шапку, я так понимаю, в кредит. Работала она допоздна, шла вечером домой, а сзади мужик снял с нее шапку и побежал. Но она не растерялась, и за ним бегали они часа два. Мужик в итоге не выдержал, выдохся, бросил ей шапку, обматерил ее. А я спросила, как ты не побоялась ночью бежать за ним? А она говорит, так я за нее еще даже и деньги не выплатила. Представляешь, вот это женщины, вот это классная история.
1: К сожалению, время истории нужно... Время подходит к концу, а истории очень много.
2: Давай завтра дочитаем, ну правда. Мы так вот никогда не делали, но как будто бы надо.
1: Прям
2: правда...
1: вот жалко, очень хорошие истории, очень большие и...
2: Такие про страну, про народ.
1: Да. Ладно, дорогие друзья, огромное вам спасибо. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп, а в следующем часе мы будем встречать Андрея Державина.
2: Участника «Эхо разгуляя».
0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
9: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
15: «Эх, разгуляй».
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
17: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: нажми на тормоза.
1: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
2: Вторник на календаре, 29 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь спокойно относиться к переменам, которые происходят у вас в жизни. Эта неделя насыщена событиями и встречами. А ваша песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
3: Тельцы, вашему другу или партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь. Так что постарайтесь сегодня быть полезным. А еще ваша предприимчивость принесет вам удачу. Настроение ловите в песне «День без тебя» Стаса Ярушина.
2: Близнецы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Так что прекратите пилить себя и слушайте песню «Ливень» Александра Маршала.
3: Раки, желательно не провоцировать открытого противостояния и конфликтных ситуаций. Постарайтесь серьезно отнестись к новым своим идеям. А настроение этого дня ловите в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Львы, даже если кто-то из вас будет критиковать, постарайтесь спокойно объяснить свою позицию. Не стоит давать обещания, потому что не факт, что вы сдержите это обещание. Ваша песня

0: Песня «Самолетик» Валерия Кураса.
1: Стрельцы, ваши проекты будут востребованы. Вокруг вас будет немало интересных людей. Риск на этой неделе вам просто противопоказан, так что не рискуйте. Ваша песня «Прости» Сергея Трофимова.
0: Козероги, не стремитесь сегодня постоянно находиться в первых рядах. Сейчас лучше будет ненадолго отступить в тень и подождать. А на работе, вероятно, перемены к лучшему. Ваша песня в этот день «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Водолей, скажите «да» любимому человеку, и тогда... Ваша жизнь заиграет новыми красками, все станет проще и радостнее. На работе вас ждет повышение по службе и даже увеличение зарплаты. Настроение в песне «Сумасшедшая любовь» Михаила Задорина.
0: Рыбы, старайтесь добиться гармонии с собой и полного спокойствия в душе. Желательно повременить серьезными решениями в личной жизни, так что ничего пока не предпринимайте. Лучше послушайте песню «Ничего не жаль» Дениса Майданова.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений.

0: Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
3: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45%. Сейчас выполняется 300-315 рейсов в неделю. Годом ранее было примерно на 100 меньше, сообщила Ассоциация туроператоров. Прямое сообщение связывает 14 российских городов с 24 городами Китая. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Спрос на пошив свадебных платьев в России вырос в 6 раз с начала года. Портные стали лидерами по средним предлагаемым зарплатам в легкой промышленности, рассказали РИА Новости в сервисах объявлений. Зарплатные предложения для швей превысили 70 тысяч рублей в месяц. Для раскройщиков приближаются к этому показателю. Россияне стали втрое чаще искать специалистов по пошиву спецодежды, рубашек и брюк. Интерес к персонализированным вещам продолжает расти. Люди все чаще выбирают ателье. Более половины россиян совершают импульсивные покупки в интернете. Чаще всего на решение влияет стоимость товара, а также рейтинг и количество отзывов, сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Особый интерес к онлайн-покупкам проявляют жители мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» у нас в гостях любимец публики Андрей Державин, Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:07 в Москве. Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Артем Демин, Марина Дымова. И мы встречаем невероятного гостя.
2: Спонсор. Не забывай об этом, пожалуйста. Хорошо. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. И нас уже снимает наш гость. Специально, да?
2: Это невероятный человек, большой артист. Без этого человека уже давно не обходится. Ни один большой концерт радио «Шансон» у нас в студии. Долгожданный гость, большой наш друг и очень интересный собеседник Андрей Державин.
3: Здравствуйте, друзья. Я специально заснял это для тех, кто нас сейчас не слышит, но они обязательно посмотрят нас в эфире, потому что уже сегодня это покажет первый, второй, третий, четвертый, пятый и все остальные каналы.
1: Да, все каналы.
2: Андрей, спасибо большое, что в плотном графике нашли время и посетили наш «Звездный завтрак».
3: Спасибо за столь высокую оценку моего графика.
2: А я знаю, потому что когда я писала вас и приглашала на эфир, понимала, что вы либо в соцсети редко заходите, в мессенджеры.
3: Каждый день.
2: Потому что я писала во всех, и которые работают, которые
3: не работают. Я редко выхожу оттуда. Каждый день и приходится.
2: Поэтому большим чудом было, когда Андрей сказал, да, я буду.
1: Я приду.
2: Я еду, я приду. Скоро буду.
3: С радостью.
1: Ну что, Андрей, как долго мы не виделись? Сколько уже? Полгода точно, наверное, да?
2: Мне кажется, больше.
1: Даже больше. Что интересного произошло?
3: Ты хочешь узнать, что интересного произошло в моей жизни?
1: Да, я хочу какие-то
2: новости
1: узнать.
2: Лето.
3: Очень много интересного, друзья мои, рассказать нечего. Потому что лето прошло, у меня два ремонта одновременно было дома и в студии. Это...
1: Где ты жил в этот момент?
3: Вот. Я, понимаешь, я хотел, первая мысль была пойти к вам. У вас так уютно, всегда есть чай, печенье.
2: Теперь комнаты освободились некоторые.
3: Но потом как-то я человек скромный, я все-таки решил. Ну, где я жил? Я жил.
1: Ну, ты скитался по знакомым.
3: Я скитался по свободным комнатам, в которых не было.
2: Или это был концертный тур, и можно было жить в отеле?
3: Никакого тура не было. Я между двумя объектами, вот, и там где-то... Потому что, ну, это кошмар. Люди, которые делали... А все же делали ремонт.
1: Хоть раз в жизни все делали, конечно.
3: Одним словом, все уже приблизилось к завершению. И вот я у вас.
1: Каким образом ты находишь себе людей, которые будут делать ремонт?
3: Посоветовали сарафанное радио.
1: Что у тебя теперь будет в студии после этого невероятного ремонта? Что ты хотел там, во-первых, что тебя не устраивало в студии?
2: Новая аппаратура?
1: Песни у тебя были качественные, звук был хороший.
3: Все банально, меня просто залили, и два года была там треснувшая стена, и надо было это когда-то делать, и у меня все время не доходили руки. К тому же там был жуткий бардак, мы любим называть это творческий беспорядок.
1: Да.
3: Действительно, это творческий беспорядок. Но мне захотелось все-таки сделать более-менее, и мы это сделали.
2: Все эти ремонтные дела приостановили как-то творческий процесс?
3: Приостановили, конечно, потому что пришлось выключить аппаратуру. Ну, надо и аппаратуре дать отдохнуть. Все-таки 42 года она уже работала. И надо... Ну, ты хорошо сказал сейчас, да?
1: Сейчас красиво сказал. Все потом поняли, какая у тебя аппаратура, что-то ламповое, древнее.
3: Да нет, не только. Это образное было выражение, понимаешь? Вот. Она сейчас передохнула, аппаратура, и все, и снова в бой. Что-то новое.
2: Вот если машина долго стоит в гараже, ей не пользуется, она потом не работает.
3: Да, машине ездить так? Надо, совершенно верно.
1: А твой Нойман, он как будет теперь работать, расскажи?
3: Мой Нойман. Ты сначала объясни, что такое Нойман.
2: Да, давайте разговаривать.
3: Многие будут писать в комментах, что мы позволяем себе всякие скабрезности с утра. Как работает твой Нойман? Нойман — это микрофон. Микрофон, да, ламповый. Но у меня нет Ноймана, у меня был Нойман, но у меня Саша Лев, такой продюсер есть, замечательный.
1: Конечно, все мы знаем.
3: Да, он посоветовал в свое время, он говорит, смотри, вот два микрофона, говорит, у меня есть ламповые два микрофона, это наши ребята делают, потрясающие инженеры, говорит. Я, говорит, один взял Гриша Лепсова на студию, второй, говорит, возьми себе, не пожалеешь. Вот с тех пор у меня этот микрофон. Потрясающие ребята, ничем не уступают. Я видел Нойманы, я видел Сенхайзеры, там все что угодно, не будем рекламировать. Это потрясающий микрофон, вот и все. Я в него спел все, что вы слышали за последние полвека.
2: Слушайте, ну это легендарно. Вы экскурсии планируете водить к себе на студию?
3: Вот еще.
1: А кто-нибудь пишется из артистов у тебя на студии? Или это только для тебя?
3: Нет, никто не пишет. Ну, когда друзья хотят что-то там такое, мы делаем, конечно. Ну, зайти...
1: Как стать твоим другом и кто уже стал?
3: У меня была студия, которую когда-то в 90-е я построил прям как студия. И я не сделал там ни одного проекта, стороннего, да, за исключением, помните, у меня такая девочка снималась в клипе «Чужая свадьба», такая красавица. Mm-hmm. И мы записали ей песню одну такую. «Я не люблю тебя, ты мне не нужен, больше своей
1: она стала звездой.
3: Меня не зови». Песня эта собирает у меня миллионы до сих пор, когда я выкладываю кусочки этого клипа. Ну, Лена ее зовут, эту девочку, она, к сожалению, не захотела быть актрисой или к радости, не знаю, артисткой, вернее, да?
1: Да.
3: Ну, она обыкновенный нормальный человек. Зачем ей это нужно было? Но песня очень удачная. Вот это был единственный проект, который я сделал. А потом я просто забрал оттуда все и увез в свою домашнюю.
1: О других творческих планах наш гость Андрей Державин расскажет уже в самое ближайшее время. Дорогие друзья, если у вас есть к Андрею вопросы, не стесняйтесь, задавайте +7 909 955 103 и 0.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: В «Звездном завтраке» у нас, дорогие друзья, Андрей Державин. А как вы знаете, уже не один концерт «Эх, разгуляя» без песен Андрея Державина представить себе невозможно. И, конечно же,
2: не только концерт «Разгуляй»
1: 14 ноября, но да вообще, да.
2: Я имею в виду свадьба, день рождения, поход в караоке.
1: Согласен.
2: Андрей Державин,
1: ты же всегда себя на день рождения Андрея приглашаешь, конечно. Поэтому и хотим поговорить о концерте 14 ноября. Ты ведь принимаешь участие.
3: Да.
1: Что ты уже знаешь, что будешь петь?
3: Традиционно принимаю участие. Что буду петь, конечно, интрига. Но что-то хорошее.
1: Что-то хорошее, знаменитое, да. Или что-то новенькое?
3: Нет, новенького точно не будет. Будет что-то известное, потому что, ну зачем? Зачем на таком концерте ставить эксперименты?
1: Хорошо,
3: когда
1: тогда нужно исполнять новые песни? Где и как показывать людям материал, доносить его, заинтересовывать, чтобы скачивали?
3: Правильно. Вот для этого я буду к вам приходить в эфир специально, когда у меня новый альбом, например, или новая песня. И буду говорить: ребята, у меня новая песня.
1: Когда это произойдет, ты говоришь?
3: Подожди, вы должны сначала переехать на новое место. Новую песню на новом месте.
1: Мы переедем.
3: Вы же переезжаете в новую
2: студию. Она посвящена Новосилью, новая песня?
3: Могу.
1: Ладно, хорошо, рассказывай нам тогда.
2: Какие туры предстоят, в какие города поедете?
1: Что планируешь в ближайшие?
3: Концертов столько намечено на весну, на осень-весну. Что даже я волнуюсь, потому что, честно говоря, прям график будет ого-го. И нас ждет вот сейчас, уже через несколько дней, мы уезжаем на Дальний Восток. Мы не были на Дальнем Востоке с 90-х годов, то есть 30 с лишним лет. И, конечно, это волнительно и для меня, и для тех, кто нас ждет.
1: От кого поступило предложение? Сам Дальний Восток проявил интерес?
2: А билетов-то уже мало осталось.
3: У нас наконец-то появились наши партнеры, промоутеры очень хорошие, которые делают все регионы. И мы работаем с ними, вот, не только Дальний Восток. Сейчас мы съездим на Дальний Восток, потом, там я не буду, все есть на сайте, все эти города есть. Кстати, если вы не видите, дорогие радиослушатели, на сайте своих городов, вы не отчаивайтесь, они обязательно появятся, просто мы открываем эти города, когда выходят в продажу билетные операторы. Ну, какой смысл писать за год или за два года, что мы планируем приехать в такой-то или в такой-то?
1: Кстати, некоторые так делают.
3: Да?
1: Да.
3: Но
2: вдруг
1: нет?
2: Кто-то тоже будет покупать билеты, полетит специально.
3: Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих
1: планах.
3: Да,
2: кстати,
3: поэтому
2: по
3: мы стараемся все-таки выступать так.
1: Ну, вон, Kanye West даже не знал, где будет выступать, а уже все билеты проданы.
3: Вот.
1: Ну, вот. Так и надо.
3: Более того, никогда не узнает.
2: В чем здесь Kanye West? Я зашла на сайт Андрея Державина. 7 октября будет концерт во Владивостоке.
1: Владивосток.
2: Билетов осталось крайне мало. Так что можно уже не говорить про этот концерт. Уже люди не успели
3: говорить
2: купить
3: билеты. Говорить про него нужно, потому что те, кто еще не успели купить, покупайте быстрее.
1: А ты зашла прямо, смотришь.
2: Вот по пальцам можно. На балконе осталось немножко места.
3: Да, она уже одной ногой во Владивостоке.
1: Так ты купи билет.
3: Подожди, не отвлекайтесь. Значит, ты права. Ты права. 7-го Владивосток, 8-го что там, Уссурийск у нас.
2: Уссурийск, да.
3: 9-го... Прочти, пожалуйста, расписание
2: сейчас,
3: перед глазами.
2: Владивосток, Уссурийск, Хабаровск.
3: Вот.
2: Так, да.
3: Комсомольск на Амуре.
2: Меня перекинуло на другой сайт. Вот этот.
3: Комсомольск. Не ходи на левый сайт.
2: Комсомольск на Амуре. Это 11 октября. Потом Благовещенск 13 октября.
3: Да.
2: А еще будет концерт Магнус Локус в Москве.
3: Но это потом мы возвращаемся. Вот такой у нас будет тур. Поэтому, конечно же, друзья, успейте занять лучшие места, повторяйте слова песен, запасайтесь хорошим настроением и встречаемся на концертах. Мы очень по вам соскучились.
1: Люди танцуют у тебя на концертах?
3: Еще как. Только уже в конце потом.
2: А вначале
3: сначала нет.
2: Не разрешаете вам танцевать?
3: Нет, мы разрешаем когда угодно. Просто у нас же есть очень много лирики в программе.
1: И вот эта лирика в первом отделении?
3: Ну, не только в первой. У нас так программа выстроена, что сначала ты смотришь и слушаешь. Вот,
1: а потом слушаешь рекламу, прямо сейчас.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
11: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
12: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Ой, сбичай, лай.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, Андрей Державин у нас сегодня в «Звездном завтраке». Человек, который, безусловно, вызывает интерес у наших радиослушателей. Невозможно не заинтересоваться персоной Андрея, невозможно не задать Андрею свой вопрос относительно его творчества, ну или там биографии, личной жизни, все, что хотите. Спрашивайте, Андрей с удовольствием на все отвечает. Что
2: тут есть пишет? Восторженные сообщения. Маришка из Магнитогорска на связи. Андрей, здравствуйте. Ваши первые цветы до сих пор в моем сердце и никогда не завянут. Ваша Маришка из Магнитогорска.
3: Это прекрасно.
2: Евгений передает вам привет. Державину привет, пишет он. А также приходит вопрос. Наталья спрашивает у вас, как вы относитесь к использованию в творчестве искусственного интеллекта? Был ли у вас такой опыт? Или, может быть, планируете что-нибудь сделать, прибегая к помощи этих всех современных технологий? Наталья из Санкт-Петербурга.
3: Глубокие мысли интересуют Наталью с утра. Ну что ж, отвечу. Искусственный интеллект, ну, прогресс движется вперед, его не остановить. И любые проявления прогресса, достижения прогресса, они в помощь человеку. Поэтому, конечно, если это в помощь, то это можно использовать. Но так же, как, например, мой папа там научил меня использовать логарифмическую линейку в свое время, ведь ей можно делать любые вычисления.
1: Я вообще не понимаю, как с ней. Я когда-то умел.
3: А ты видел тоже? Когда-то?
1: Конечно, уже. Там с таким ползунком.
3: Да. Ну так вот, смотри, давай такую, проведем такую, значит, параллель, отвечая на вопрос нашей Натальи, да. Если уметь пользоваться логарифмической линейкой, то не нужен калькулятор. Как минимум калькулятор. А также, вот, если уметь пользоваться калькулятором, то не нужен там, и так далее. Поэтому надо все-таки тренировать мозг. Вот это первое, это самое важное. А если уж говорить про творчество, то вы понимаете, какая вещь? Ведь мозг – это самый совершенный компьютер, и в нем происходят такие... я не могу даже найти этих слов, этих эпитетов. Для меня самое большое удовольствие – это когда получается мелодия, понимаешь? Когда она вот складывается из этих семи нот. Ведь количество комбинаций практически бесконечное, да? А искусственный интеллект, он все-таки лепит какую-то штуку, которая очень хорошая, но ты к этому не имеешь никакого отношения.
1: Я не могу, ты говоришь, она хорошая, а я не могу ее слушать.
3: Ну, я условно говорю.
1: Я опять песен подряд послушаю.
2: Вы хорошо, говорите, творчество, это же не только мозг, это еще и душа, которую искусственного интеллекта нет.
3: Согласен. Естественно, я говорил про мозг сейчас, просто про физический процесс, да? Само собой душа, конечно, потому что бегут мурашки по коже от хорошей песни, там я до сих пор слышу, там не буду называть там какие-то песни, там друзей, коллег и так далее своих, это потрясающе. Так вот, все-таки мне кажется, что надо делать, стараться все самому и доверять технологиям только то, что, ну, можно доверить, например, очень быстро обработать там какую-то информацию, там, которую, ну, самому долго сидит считать, или там, предположим, килограмм семечек почистить быстро, да?
1: Вот сидеть... Да, искусственный интеллект тебе быстро почистит килограмм семечек. Это правда.
3: Кстати.
1: Это правда. В общем, ты пока не прибегал, не прибегаешь и не планируешь прибегать к помощи искусственного интеллекта.
3: Не хочешь.
1: Ни при написании текста.
2: Меня,
3: послушайте, я просто вам скажу, меня это не будоражит совсем. Ну, это совершенно не будоражит меня. Я понимаю прекрасно технологии, я понимаю, что он может. Мы видим с вами все эти фейки, шмейки там и так далее. Мы слышим эти песни, которые там... Мы подумаем, ах, как хорошо, ах, что хорошего-то, ребята?
2: Просто
3: ничего.
2: Это нечестно, что эти песни занимают какие-то строчки в хит-парадах, что...
3: В мире справедливости нет вообще.
2: Но должна же быть.
3: Нет.
2: Ну, что
3: послушай
2: такое?
3: Меня, не надо искать справедливость, надо жить. Жить.
1: Приспосабливаться?
3: Надо жить как должно и будь, что будет. А на все Божья воля.
2: Ну,
3: все.
2: Просто если говорить про искусственный интеллект, как будто бы огромное количество людей, которые лишены таланта, какого-то вдохновения и творческого порыва,
1: вот
2: просто на научились нажимать какие-то кнопки.
1: Композиторами и поэтами, и присылают.
3: И вы хотите сейчас их всех обличить?
1: Да.
3: Обличаем.
1: Давай.
2: Нет, мы просто
3: хорьки
2: хотим...
3: позорные. Хорьки позорные.
1: Еще раз пришлете нам свою песню. Мы с Андреем.
3: Немедленно прекратить вот это вот ваше безобразие. Безобразничаете вот это вот.
2: Кстати,
3: хватит уже.
2: Мы до вашего прихода безобразничали. Мы у слушателей спрашивали, как их в 90-е что-нибудь у них воровали, грабили. У вас был какой-то случай, когда вас где-нибудь, может быть, в поезде или в самолете что-нибудь украли?
3: У меня много, конечно, таких случаев было. Ну, слушай.
2: Что-нибудь смешное есть, веселенькое?
3: Смешное. Какой смешной случай, когда тебя обворовали? Нормально.
1: А Марина всегда хохочет, да? Когда слышит, как кого-то обворовали. Она прям радуется искренне.
3: Нет, ну послушай, когда обворовывают, это вообще так...
1: Это грустно.
3: сегодня, это даже не грустно, это противно.
1: Да.
3: Это ужасно противно.
1: Вот. Вот, поэтому, Марин, противных историй от Андрея ты не дождешься, а вот красивую песню Андрей тебе подарит прямо сейчас. И называется она «Песня о первой любви». Марина, верь, и у тебя когда-нибудь будет это чувство. Первая любовь.

0: завтрак на радио Шансон.
1: Какое-то гигантское количество вопросов приходит сегодня в адрес нашего дорогого гостя.
2: Серега спрашивает, когда выйдет новая песня «Брат, ты мне или не брат 2».
1: «Брат, ты мне или не брат 2». А что, должна быть такая
3: песня? Так, а все просто. Смотри, он только что предложил идею. Я уже эту песню знаю. «Брат, ты мне или не брат 2». «Брат, ты мне или не брат 2». И все. Вот она уже и вышла.
2: Почему-то такой вопрос у человека появился, может быть... Как-то...
3: Ты хочешь обсудить это?
2: Ну, я имею в виду, может, вы где-то говорили, что хотите там новую версию. Или
3: ну,
2: там,
3: у нас... Ну, слушайте, ну, как... Выйдет и выйдет.
1: Вообще,
3: если что-то выйдет подобное, услышим. У меня была какая-то песня, да, которая...
1: Продолжение было?
3: Там «Угости меня, брат, сигареткой», мы так долго не виделись и так далее. Я пару раз ее исполнял под гитару, но, видишь ли, это такой жанр, он не совсем мой был, он... Я потом решил, что я не буду ее петь. Хотя песня очень хорошая, можно всегда спеть ее у костра. Вот в эфире можно было спеть, если бы была гитара.
2: У нас нет твоей гитары?
1: У нас не надо. Моя гитара у меня сейчас дома, я ее отсюда увез, потому что у нас тут...
2: Не надо.
3: Не надо.
2: А вы в следующий раз приходите с гитаркой.
3: Хорошо.
2: Если есть такое желание с утра.
1: А пока только барабаны, если хочешь.
3: Я могу на барабанах выйти.
2: Татьяна присылает очень интересные вообще сообщения. Вопрос.
1: Про волшебника.
2: Пишет, как же давно я не слушала группу «Сталкер», а тут несколько дней назад мы с подругой под чаек включили, что называется, просто улетели в те времена, как словно на машине времени. В те молодые годы. Можно вопрос для Андрея? А вот если бы он сейчас встретил настоящего Деда Мороза или волшебника, что бы он у него попросил или чтобы загадал?
3: Прекрасный вопрос. Все-таки мы так любим чудеса все, да? Mm-hmm. И вот эта вот история, что бы мы сказали Деду Морозу. Ой, Господи, я не знаю, что бы я сказал ему. Ну, во-первых, я бы... Ну, слушай, он Дед Мороз, он все-таки подарки, он же не Господь Бог.
1: Ну, тут да? Непонятно, сколько желаний да. Можно загадывать, да?
2: Потому... Не золотая рыбка.
3: Все-таки тут к Новому году, да, надо как-то поближе. Да?
1: Нет, там вместо просто или волшебника.
3: Или, есть... волшебника.
1: Да, дед.
3: Ну, если волшебника, то я попросил бы в первую очередь, чтобы были здоровы и долго жили все мои родные и близкие. И...
1: А все, желание кончилось.
3: Да. Ну, да, это одно, самое мое сокровенное желание, серьезно.
1: Одно, да.
3: Потому что, ну, одному совершенно невыносимо было бы, если бы не было родных, близких, друзей, понимаете? Если бы не было вас, ну, что бы мы делали, ребята? Все наше богатство это...
2: Это люди, которые нас окружают, это точно. Александр спрашивает, просит передать привет и большое спасибо за песню «Журавли» и Катя Катерина. Дочку назвала Катюша Александра.
3: Хорошо, правильно сделал, потому что журавлем дочку называть как-то...
2: Да, у Андрея, конечно, невероятный юмор. Андрей, есть ли у вас время свободное, когда от работы, от музыки, ходить по музеям, по театрам, по каким-то другим концертам? То есть как проводите свой досуг?
3: Стараюсь ходить. Вот недавно были на выставке, на открытии выставки Аня Маргулис, это жена Жени Маргулис, она потрясающую керамику делает. Ну, потрясающую просто.
2: Ого.
3: Ну, такая фантастика, столько картины, такая... Вот прям получил огромное удовольствие.
1: Он что, там какие-то лепит вазы?
3: Обжигает такие картины.
1: Горшочки?
2: Ну, именно горшочки. Керамические картины.
3: Керамические, да, такие. Ну, как это называется? Я забыл. Ну, в общем, как...
1: Я только керамическую плитку знаю в ванной на кухне.
2: Артем, ну вот ты не ходишь никуда, ты ничего не знаешь.
3: Керамические картины.
1: Керамические картины. Там,
2: ну, типа как панно, да?
3: Да, очень интересные сюжеты и потрясающе выполнено, и очень впечатляло.
1: У тебя дома уже что-нибудь висит?
3: У меня недавно был день рождения, мне надо было попросить, чтобы она мне что-то подарила. Я забыл попросить об этом.
1: И она ничего не подарила?
3: Нет, они подарили мне прекрасный подарок, я не могу сказать, какой. Ну, потому что мы друзья все-таки, знаешь, кто-то скажет, я тоже такой хочу, или ну что же вы это вот ему подарили, а мне нет. Mm-hmm. Вот так. Картина. На будущий год картина.
1: Ну, класс. 25 секунд, дорогие друзья, это время, за которое я успею только напомнить вам номер нашего телефона и сказать еще раз, что у нас в гостях Андрей Держаев, который является участником «Эх, разгуляет». И если вы хотите попасть на концерт «Эх, разгуляет» 14 ноября, то вам нужно срочно заходить на сайт radioshanson.ru и приобретать самые лучшие билеты. Концерт будет феноменальный, категория 12+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17. Звездный завтрак на Радио Шансон.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, Андрей Державин сегодня в «Звездном завтраке», дорогие друзья, на радио «Шансон». Позвольте поздравить Андрея Державина с прошедшим днем рождения. Это от Евгении.
2: Спасибо.
1: Желаю вам, Андрей, здоровья и творческих успехов. В прошлом году была на вашем концерте в Новороссийске. Это было невероятно, и мы, конечно же, ждем новых встреч. Мне кажется, сейчас вполне резонно напомнить еще раз о том, что Андрей уже совсем скоро отправляется в гастрольный тур на Дальний Восток. Ну, ты там был, но давно.
3: Владивосток, Уссурийск, Хабаровск. Прямо
2: да.
3: Много городов.
2: Комсомольск,
1: ты сейчас приедешь во Владик, ты не узнаешь город. Там говорят, он стал такой красивый.
2: Я видел фотографии, мне рассказывали друзья. Я прям в предвкушении.
1: Ты, кстати, делаешь какие-то рилсы, там, фотографии?
3: Всегда.
1: Получается... Постишь что-то из городов, где выступаешь?
2: Да, всегда выхожу на прогулку перед саундчеком, иду по городу, что-то снимаю, выкладываю.
1: Люди узнают тебя?
2: Люди узнают меня. Люди узнают. Потом в рилсах, потому что они же видят, что это мой аккаунт. Они сразу меня узнают.
1: А так не приходится
2: нет,
1: там клеить парик, очки какие-то?
2: Так более того, и на концертах не узнают. Я на сцену выхожу.
3: Они думают, что это еще пока техники настраивают микрофоны.
2: Конечно.
3: 30 лет назад вы выступали в Владивостоке, да?
2: Более.
3: Больше 30 лет назад. Многое ли изменилось в вашем отношении к музыке, к творчеству и к тому, как нужно вести себя на сцене, как общаться со своим зрителям, что до него доносить? Потому что, ну, 30 лет это прям...
1: Люди, которые были вот 30 лет назад на концерте, и вот сейчас они придут, 7 октября, они увидят, что ты немножечко поменялся, не только внешне, но и ментально как-то.
2: Ничего не изменилось.
1: Ничего не
2: изменилось. В моем внутреннем ощущении.
1: Такой же бодрый, энергичный.
2: Я не про бодрость, Марина спросила про отношение к музыке, там, по ощущениям. Ничего не поменялось, все то же самое. И это очень важно, чтобы то, что ты делаешь, тебя немножко будоражило, чтобы тебе самому нравилось это. Я сейчас не про самолюбование, упаси Господь. Я про то, что ты вот, ну, если ты музыкант, ты должен играть, ты, тебе должно... Ну, нравится то, что ты исполняешь. Ты должен...
3: И должно быть это для
2: интересно,
3: тебя...
2: Интересно, да, интересно. Будто... Тебе не должно быть... Тебе не должно нравиться, как ты играешь. Вот если эта мысль в голову приходит, это кошмар. Сразу начинаешь ошибаться, там, все это такое. Это самолюбование. А тебе должно быть интересно, что ты делаешь. Вот, жить вот... этим надо, жить.
3: Просто мне кажется, вот ваш феномен в том, что вы действительно... Бывает, что артист, ну, взрослый, и он уже вырос из того, что он делал раньше. Угу. В вашем случае все это очень до сих пор... идеально сочетается, что нет такого, что те песни вам уже не подходят, потому что вы другой, да?
2: Может быть, действительно не подходят. Я немножко это чувствую, конечно.
3: А
2: потому
3: как
2: что
3: будто
2: там
3: бы наоборот,
2: какие-то
3: нет.
2: Песни были очень такие наивные слова. И я даже какие-то песни ребятам своим говорил. Они говорят, почему ты не поешь эти песни? Я говорю, слушайте, ребят, ну я их написал, когда мне там было 20 лет там, с небольшим. Сейчас мне там уже 30... Сколько?
1: 37 сейчас тебе.
2: Да. Спасибо, что напомнил.
1: Ну, нет,
2: да.
1: Я просто...
3: А он просто вот. Тоже тобой. Считает.
1: Мы да. С тобой ровесники, мы легко запомнили.
2: Прекрасно, а так видно по тебе.
1: Ну да.
2: Ну, как вы понимаешь, они говорят, нет, их надо петь. Почему? Потому что ты вот не понимаешь, их надо петь. Говорят мне ребята, которые младше меня в два раза.
1: Угу. Так, пишет наш поэт. Вячеслав Корнеев, он реальный член Союза там, композиторов, поэтов и так далее. Уважаемый Андрей, если вам нужны хорошие песни,

0: Никто не знает. Возможно, через полгода меня зацепили. Кстати, были такие случаи, когда я разыскивал сам авторов этих текстов. И почему на почту? Потому что в почте остается все.
1: Да,
0: ты помнишь, что это было.
1: Да.
0: У меня память. Я помню тексты, там, которые мне присылали 30 лет назад, какие-то строчки. Прям по строчке находишь в поиске.
1: Все, Вячеслав, письмо. Вы знаете, куда отправлять письма.
0: И читаешь это. Если тебя зацепило, получается песня. А если сидеть и отвечать всем, ну, у вас да, очень хорошие
1: да,
0: стихи.
1: Да, да, да, да.
0: Но, к сожалению, меня пока не зацепило, когда это самое...
1: Андрей, у вас очень хорошие песни, но, к сожалению, время нашей встречи подошло к
0: я
1: своему
0: Я так и знал,
1: концу.
0: Что этим все закончится.
1: Спасибо тебе огромное. Аншлагов тебе на Дальнем
0: Спасибо.
1: Востоке. Чтобы и Уссурийск, и Владивосток, и
0: Хабаровск,
1: все,
0: Благовещенск, Комсомольск.
1: Все города, чтобы все пришли на твои концерты, потому что они получат настоящее истинное удовольствие от мэтра, от профессионала и нашего друга Андрея Державина. Спасибо тебе
0: спасибо
1: огромное.
0: Спасибо вам, ребята.
1: Спасибо Марине Дымовой.
2: И Артему Дюмину тоже
1: все,
2: спасибо.
1: Все, ребята, удачи.
2: Всем пока.
1: До
2: всем
1: завтра
2: пока.
1: В 7 вернемся.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Составить брачный договор теперь можно на госуслугах. Будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Затем останется удостоверить документ у нотариуса, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Внедрение сервиса позволит избавить от лишних визитов ведомства. Данные, которые уже представлены в государственной системе, загружаются автоматически. В России отмечается рост интереса к брачным договором. По данным Министерства юстиции, в прошлом году нотариусы удостоверили более 255 тысяч таких документов. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Искусственный интеллект уже вошел в жизнь россиян и в ближайшие годы может стать таким же незаменимым, как электричество или интернет. Сегодня происходит глобальная технологическая революция, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в первой половине года в России открылись почти 37 тысяч новых IT-компаний. Их общая задача – внедрить продукты, которые усилят экономику страны. Спрос на лесорубов в России вырос на 23%. Зарплатные предложения почти достигли 100 тысяч рублей в месяц. Это выяснили для РИА Новости аналитики. В Кировской и Свердловской областях количество вакансий для таких специалистов увеличилось более чем на 60%. В Красноярском крае на 44%. В этих регионах сосредоточены крупные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, которые активно наращивают объемы производства. Отмечается и рост зарплат у мебельщиков. Им предлагают в среднем 90 тысяч рублей. Это на 13% больше, чем год назад. В Кисловодске на Новый год занято более 95% мест в премиум-санаториях. Всего в городе работают 5 таких учреждений, сообщил агентству ТАСС глава города Евгений Моисеев. По его словам, гости выбирают Кисловодск не только для лечения и оздоровления, но и для комфортного отдыха всей семьей. В городе есть средства размещения на любой бюджет. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Единственное, что хочется пожелать во второй день недели, так это то, чтобы побыстрее наступила пятница. Но надо сказать, что все зависит от настроя. Вот если настроиться на то, что неделя пролетит легко, то так этому и быть. Спасибо Марине Дымовой и Артему Демину за то, что настроили нас на позитив. Принимаю эстафету я, Ольга Шатрова. И желаю вам, чтобы все задуманное складывалось сегодня на ура. Ну а рядом пусть будут люди, которые поддерживают и вдохновляют.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

те, кто бессовестно счастлив сегодня, тому не отмечать день осеннего одиночества. Неофициальный шуточный праздник, который посвящен ощущению одиночества, усиливающемуся с наступлением осени и сокращением светового дня, вот как раз отмечается сегодня, 29 сентября. Вот, чтобы это чувство нас не захватило, рекомендую встретиться с друзьями или просто... Ну, не оставлять без общения тех, кому его не хватает. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет, какие ждут изменения нас с 1 января в связи с увеличением утильсбора. До этого еще успею вас порадовать песнями в исполнении Вики Цыгановой, Михаила Круга, а также Михаила Бублика и Григория Лепса.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока на дворе сентябрь, но уже пришло время поговорить о нашем любимом утилизационном сборе. С 1 января 2027 года его снова проиндексируют в диапазоне от 10 до 20%. Дилеры уже начали подготовку к этому судному дню и завозят про запас лишние 100 тысяч автомобилей. Главный удар очередного повышения примут на себя коммерческий ввоз и автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. 2 января желающим привезти для себя условную Toyota Camry или BMW X5 придется доплатить от 400 до 800 тысяч рублей сверху, что на самом деле ставит рентабельность параллельного импорта под большой вопрос. Скорее всего, после Нового года многие дилеры начнут отказываться от поставок чистокровных китайцев, отдавая предпочтение скромным малолитражкам и локализованным моделям. Для граждан, планирующих ввести автомобиль мощностью до 160 сил для себя, льготный сбор в размере 3500 рублей пока сохранится. Остальным же автолюбителям остается вспоминать классику. Личный автомобиль в нашей стране снова стремительно превращается из простого средства передвижения в объект недосягаемой роскоши. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

если виноват, ты меня прости просто ради той любви.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

Уроки дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сколько прекрасных песен в репертуаре Михаила Шуфутинского, не иссякает творческий поток в принципе в мире шансона. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» по-прежнему один. Это для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
5: Радио Шансон.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спрос на авиаперелеты в России устойчиво растет как на внутренних направлениях, так и на международных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, гражданская авиация, несмотря на вызовы, продолжает развиваться. Это дает возможности для роста экономики в регионах и повышения качества жизни людей. В свою очередь, глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что лидерами по росту пассажиропотока летом стали аэропорты Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Автошколы в России обяжут уведомлять ГИБДД об использовании дистанционных технологий при преподавании теоретической части. Такой проект подготовила МВД. Согласно документу, сотрудники госавтоинспекции будут проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Отдельный вид контроля устанавливается для сетевых автошкол, которые совместно используют учебные площадки, автомобили и классы. Организации, не прошедшие первую проверку в ГАИ, смогут пройти повторную в течение 2 месяцев. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Российские компании стали искать сотрудников на сезонную работу раньше, чем в прошлом году. Работодатели открыли набор уже в июле и августе, пишут «Известия». По словам экспертов, наиболее востребованы в осенний период комплектовщики и сборщики заказов на складах, курьеры и продавцы-кассиры. Основная причина спроса – рост нагрузки у маркетплейсов и сервисов доставки. Отопление в домах Москвы могут включить в первую неделю октября. Сначала тепло подают в больницы, школы, детские сады, а затем в жилые дома и в последнюю очередь на предприятия. Решение принимают в мэрии, сообщили ТАСС в диспетчерских службах столицы. По федеральным правилам отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. Власти вправе запустить систему и раньше, если похолодание устойчиво. В предыдущие годы не было включения отопления. Позже 5 октября. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +14. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Героиня песни «Заведенная Юла», которая выгорает до окурочка, это образ мимолетной, яркой, но быстро сгорающей энергии. На эту песню есть видеоряд, клип с мультипликационной героиней. Видеоряд отсылает к эстетике «Кто поставил кролика Роджера». Помните такой фильм, да? Выгорать до окурочка я вам не желаю. Я желаю вам сделать маленькое дело, которое порадуют руки. Например, испечь печенье в честь неофициального праздника, который отмечается сегодня. Можно еще и слепить что-нибудь из пластилина, полить цветы, разобрать одну полочку. Вот когда заняты руки, голова потихоньку отпускает напряжение. С вами Ольга Шатрова и любимые песни на радио «Шансон». Кстати, они тоже способны подарить гармонию. Наслаждайтесь.
1: Теплый плед на тебе, как вуаль. Завернувшись, укутавшись, ждешь. Я приду, как всегда.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, я это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

столько всего упаковано, что влюбиться в нее, ну, почти биологически логично. Надо сказать, что улыбка заразительная. Мы неосознанно чуть-чуть повторяем мимику собеседника. И когда ты видишь, как человек улыбается, и сам чуть-чуть улыбаешься в ответ, возникает ощущение невидимой связи. Мы на одной волне. На одной волне окажутся и все те, кто решил совместить приятное с еще более приятным. Свой отпуск с морским фестивалем «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе. Не

Эти Жан стал частью концерта, который записали 12 апреля 82 года в честь памяти Аркадия Северного. Этот концерт едва ли не единственный случай, когда Александр Розенбаум посвятил целый альбом памяти другого музыканта. Сам Розенбаум позже говорил, что вот эта пленка 82 года впервые проложила ему дорогу к широкой аудитории. Сейчас отправимся в путешествие по железной дороге с Алексеем Петрухиным и Аллой Рид.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле... Если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

одного фильма как-то сказала, что самая крепкая любовь – это та, что по расчету. Ну вот расчет не гарантирует счастья, если в основе только выгода или удобство. При первом же серьезном кризисе, болезни или же потере работы, такая конструкция может развалиться. А вот Тамар Кутиц считает, что важно оставаться верным своим мечтам и чувствам.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Радио «Шансон».

формате 2D. Демин и Бимова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Международные рейсы выполняют 20 российских авиакомпаний. Полеты в Россию осуществляют более 60 иностранных перевозчиков. Это говорит об отсутствии блокады нашей страны на международных линиях, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, Россия имеет авиасообщение с 37 иностранными государствами. Летом одним из направлений, находившихся в центре внимания, стала Абхазия. 4 перевозчика выполняют рейсы в Сухум по 12 маршрутам. Пассажиропоток на этом направлении вырос на 64% по сравнению с прошлым годом и превысил 114 тысяч человек. Кроме того, расширена география полетов в Египет, возобновилось авиасообщение с Сирией. Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на материнский капитал, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, заявил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, налоговые льготы назначаются по имеющимся в налоговой данным. Строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек. На объектах работают геодезисты, крановщики, бетонщики, машинисты и другие специалисты, сообщил инфоцентр проекта. На стройке получают первый практический опыт и студенты профильных вузов. Они выполняют реальные задачи, изучают документацию и знакомятся со строительным контролем. Отдельная команда создает будущий высокоскоростной поезд. Дорогу планируют полностью запустить в 2028 году. Уже около 3000 гостиниц в 82 регионах подключили возможность заселения гостей через национальную платформу «МАКС», сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 1 сентября заселение с использованием цифрового ID через «МАКС» по желанию гостя обязательно для гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +14. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: кончай ее, Сэмэн.
1: Михаил Шафутинский открыл новый час настоящей песни легенды «Гоп-стоп». Сам автор Александр Розенбаум вспоминал, что песня родилась, ну, почти случайно. Он вернулся голодным из института, ел грибной суп, рядом сидела соседка Иришка, и вдруг его осенило. Взял ручку и бумагу и буквально за 20 минут набросал текст. Все великое делается легко и непринужденно, без лишних страданий и драм. Это не касается побед на любовном фронте. История любви далее от Максима Апреля и Маракеша. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной. Так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Иногда дистанция – это способ беречь чувства, чтобы не стерлись от рутины, чтобы в глазах друг у друга оставалось немножечко загадки. И вот когда, наконец, встретишь своего любимого, сразу чувствуешь, вот оно, то самое, ради чего стоило подождать. Встреча друзей в рамках танцевального марафона «Эх, разгуляй» у нас ежегодная традиция. Сначала мы ждем праздника, а потом отсчитываем дни до новой встречи, в котором можно сложить все самое важное. И она станет не просто еще одной, а по-настоящему теплый. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт «Эх, разгуляй». Он состоится 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Песня «Мамина сирень» Демидыча про самое родное, про маму, про дом, про то, как время уносит привычные вещи, а память остается. Да, все меняется. Да, кого-то уже нет рядом, но память живет в мелочах. Вот эта спокойная грусть очень утешительна, она не требует переживать заново, а просто разрешает вспомнить и сказать спасибо, что было. Евгений Григорьев продолжит эфир. Надо сказать, что любимый шансонье активно ведет свои соцстранички, но мне же вас хочется пригласить стать частью канала «Радио Шансон» на портале «Макс». Новости, закулисные кадры, интересные воспоминания. В общем, присоединяйтесь, чтобы стать частью нашего семейного круга. Музыки много, шансон-то один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Сильно сложно любить, это дано или не дано. В случайной встрече Ольги Алмазовой и Михаила Барского дано. Незнакомая ветка, два незнакомца и одиночество в квадрате. Решить задачу нам предстоит прямо сейчас на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов. С такой инициативой общественники обратились к правительству, в Минздрав и Минфин. Об этом пишет «Комсомольская правда». Автор идеи считает, что одной из причин для запрета должен стать рост онкологических заболеваний среди молодежи. Напомню, с 1 марта отдельные регионы могут самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Однако единого запрета по всей стране пока нет. Отмечается, что его также поддерживают в Совете Федерации и Комитете Госдумы по охране здоровья. Там считают, что нынешних ограничений недостаточно. Около 37 тысяч новых IT-компаний открылось в России в первой половине года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант». Он подчеркнул, что принимаемые властями меры для поддержки таких организаций дают хорошие результаты. В августе Мишустин рекомендовал регионам расширить налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Премьер также отмечал, что важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным ПО. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Легендарная песня «Владимирский централ» на радио «Шансон». А вы знали, что сам автор сомневался в успехе? Вот когда студийная работа была завершена, Михаил Круг бросил фразу: «Ну, это слишком просто, это же почти попса для ресторанов. Кто будет это слушать?» Он даже хотел поставить в альбом другую, более драматичную песню, но продюсеры убедили его оставить «Централ», почувствовав коммерческий потенциал. Сомнение – это не враг творчества, а его предохранительный клапан. Но вот радио «Шансон» тоже предохранительный клапан от плохого настроения. Так что будьте с нами на одной волне. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

Песня «Я ревную тебя» стала одной из самых узнаваемых в репертуаре Кати Огонек. При этом она немного выбивалась из типичного для того времени шансона. Ну, заметьте, в тексте нет криминальной тематики. Это очень личная такая интимная история о чувстве, которое живет в человеке, даже когда он на большом расстоянии от себя. Именно эта искренность и покорила свое время слушателей. Там, где вот лето, надо отметить, что ревнуют громко и сразу. А вот осенью ревнуют молча и долго. Осень – это вообще испытание не только для теплолюбивых, но и для тех, кто в отношениях. Физический холод усиливает эмоциональную чувствительность, и то, что летом казалось мелочью, осенью ощущается как... Да-да-да, серьезный знак. Тема продолжит Александр Буйнов, а мне же остается добавить, что музыки много, а шансон один –

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Вот сентябрь пришел, лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция, Пелопоннес.

Городские встречи – это не только хит Сергея Наговицына, но и традиционный уютный вечер с одноименным названием на радио «Шансон». Роман Шахов и Юлия Степанова помогут расслабиться в конце трудового дня и увлекут вас интересной беседой. На городские встречи приходят популярные, интересные, порой необычные гости. Так что присоединяйтесь в 16:00 по московскому времени. Стас Михайлов, продолжение на радио «Шансон».

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» билет, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: дворе.
1: Раньше люди стояли за самым необходимым, а вот теперь дефицит в другом, в искренности. А настоящая искренность это что? Это когда не подбираешь слова, а просто даешь человеку услышать, как у тебя внутри стучит. Музыкально выразить все ваши чувства поможет программа «Только для вас» на радио «Шансон» уже в следующем часе. Отправлять весточки в эфирный чат можно уже сейчас. На этом я раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники стали обманывать россиян, недавно обращавшихся в визовые центры. Аферисты звонят жертве от имени сотрудников посольств и сообщают, что нужно уточнить данные по документам, для чего просят назвать код из СМС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Далее в схеме появляется псевдоработник госуслуг, который сообщает о взломе страницы и оформлении доверенности на перевод денег на Украину. Злоумышленники предлагают перевести деньги на безопасный счет или передать курьеру наличные, чтобы якобы не допустить хищения средств. Правоохранители рекомендуют никогда не сообщать коды из СМС неизвестным, а также проверять телефоны на официальных ресурсах. В России планируют принудительно собирать биометрию преступников. Законопроект, разрешающий обработку таких данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, внесен в правительство. Подчеркивается, что документ будет рассмотрен на ближайшем заседании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что силовики закрыли въезд порядка 60 тысячам иностранцев благодаря биометрической системе идентификации. 16% россиян тратят на питомцев больше, чем на себя. Еще почти треть опрошенных владельцев животных расходуют на них примерно столько же, сколько на собственные нужды. Результаты такого опроса приводит Лента.ру. Также 61% респондентов готовы сократить собственные расходы на здоровье, но не откладывать необходимое лечение питомца. В российской Арктике с 2015 года обнаружили более 15 новых островов. Об этом РИА Новости сообщил доцент Морской академии Андрей Леонов. По его словам, новые участки суши появляются на фоне потепления климата, ледники отступают и обнажают территории, которые прежде были скрыты подо льдом. Отмечается, что за изменениями ученые следят с помощью спутниковых снимков. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
3: День добрый, дорогие радиослушатели. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» начинается. У микрофона Юлии Степановой. И какая сегодня прекрасная погода в столице. Солнце светит, и я даже ощутила на себе, что греет. Я надеюсь, что также вы согреете своих близких добрыми словами, приветами, поздравлениями. А мы поддержим хорошей песней. Напомню, номер плюс 7-909-955-1030. Это номер для ваших сообщений. С 15 часов принимаем ваши заявки. Не забудьте подписать послание прямо в тексте сообщения.
4: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот это музыка, вот это

мог вообще не приезжать. А тут на севере нелетная погода, а сквозь бургу и вертушку

0: Шуфутинский. Последний полет в программе «Только для вас». Наш полет продолжается. К вашим сообщениям. Добрый день. Хотим поздравить с днем рождения Стеблецову Ольгу Владимировну. Желаем душевного равновесия и хорошего настроения, счастья. Коллеги поздравляют. Шансон. Поздравьте мою подругу Прискарь Марию Ивановну с днем рождения. От всей души желаю, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Алена из Ростова-на-Дону. Шансон, привет. Хочу передать привет без повода, но с пожеланием хорошей погоды в октябре своим коллегам Фроловой Анастасии и Онищенко Елене из Москвы. От Сусловой Ирины это прекрасное пожелание. Ах, как бы всем нам хорошей погоды и вокруг, и в душе. Пишите в программу «Только для вас». Плюс 7-909-955-103-0 наш номер.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

день радио «Шансон». Поздравляю с днем рождения Марию из Красногорска. Всего самого лучшего. Поставьте песню Ирины Аллегровой «С днем рождения», Александр Анатольевич, город Санкт-Петербург. Следующее послание. Я, Галина Батманова, хочу поздравить своего сына Романа с юбилеем. Ему 25. Он всегда был моей опорой. И с каждым годом я все больше чувствую, что он рядом со мной. И его отец Юрий тоже хочет ему сказать, что ждет его. А следующее поздравление тоже с днем рождения. Марья Ивановна, Сань Иванович газопламенно поздравляет тебя с хэппи бёздэем. Тортики, стопочки, салатики в ряд. Тебя все поздравить сегодня спешат. Счастья и всего тебе самого наилучшего. Александр Косенков желает. Есть привет всему Майкопу. Хотя у нас дождик, пусть у всех будет хорошее настроение, пишет Светлана. Ну, в дождик тоже можно, знаете, так это... погрустить, но светло. А можно и вовсе не грустить. Программа только для вас. С вами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: любовь.
1: В программе только для вас на радио Шансон. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, оставляйте свою подпись прямо в тексте сообщения. Будьте так любезны. Шансон. Огромный привет семье Чистяковых, Евгению и Алене из Тольятти. Супруге Ахмадеевой Елене хочу сказать, что безумно люблю ее, очень скучаю. И еще привет сыну Игорю и его невесте Дарье в Челябинск. Скоро приедем в гости. От Павла из Тольятти послание. Есть привет всему Мантурово и всей Шарье. И всем желаю отличного вторника. И привет Николаю Тимошенко. Желаю ему отличного настроения. Так, Шансон. С днем рождения Светлану Зимичеву или Зимичеву, мою подругу детства. Дорогая моя, водопадом прекрасных событий пусть одарит тебя жизнь. Сладкого дня. И с днем ангела всех, кто носит имя Людмила сегодня. Всех земных благ желает Елена Горбунова из Нижнего Новгорода. Далее, здравствуйте, хочу поздравить любимого племянника Артема из Ноябрьска. С днем рождения, здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, любимая тетя Люба. Из Березняков поздравления. Поздравляю с юбилеем Богомолову Людмилу. Всем сердцем желаю всегда быть любимой, важной и нужной. И пусть самая заветная мечта непременно сбудется в этом году. Андрей Мартыненков. Не те

Юлия Михальчик в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Поздравляю моего любимого, родного Сафонова Сергея Николаевича. От всего сердца с днем рождения. Желаю тебе всегда оставаться крепким, сильным и умным, и чтобы никогда не повышалось твое давление. Здоровья крепкого. Поздравления от коллеги по работе. Плюс 7-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в тексте сообщения. Сегодня, между прочим, Международный день сердца. Можно это, так сказать, впрямую воспринять, а можно и в переносном смысле. Так что самых сердечных вам чувств, ну а сердечки пусть будут здоровы. Передаю привет своей любимой маме Людмиле. Я ее очень люблю. Руслан Абдрахманов из Саратова. Людмилу с именинами. Шансон, как всегда, слушаю ваш эфир. Прошу передать моему любимейшему хомячку Алешечке Половинкину, ну и моей подружке со второго этажа Галине Ивановне Бойковой. Она всегда вас слушает. Огромный привет. Пусть будет у всех все хорошо. Спасибо за добрые эфиры. Удачи и всех благ. Таня, Москва. Таня, спасибо вам за ваши добрые пожелания. Что ж, продолжаем множить количество добра на этом свете. Любимое радио, хочу без повода пожелать хорошего вечера и передать привет сельской Иринеи своим коллегам. Пешковой Анастасии, Гуляевой Людмиле, Припутневой Татьяне и Светику. Девчули, хорошего настроения и приятного вечера. Удачи вам. Галя, город Чита. У нас уже 10 час вечера. И поставьте для нас веселую песню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом веришь.

0: Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и в фирменном магазине. Подробнее balsamkaravaeva.ru. Не является лекарством.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Можно поностальгировать по своему детству вместе с песнями радио «Шансон», а можно, знаете, как-то примкнуть к молодежи и поиграться еще. «Шансон», спасибо за настроение. Пожалуйста, передайте привет моей любимой жене Марии Зерноковой. Она рядом. Едем в гости к сыну. Они самые лучшие у меня всех. С теплым осенним днем поздравляет Андрей из Коломны. Любимое радио, сегодня день рождения у прекрасной девушки Маши. Передайте ей поздравления от Ольги из Ярославля. Любви ей и счастья. Следующий привет в город Тверь моей Маруси. Ты самая лучшая. Твой Дмитрий, город Клин. Здравствуйте. Хочу передать привет своему коллективу из Кахомского индустриального колледжа. Девочки-бухгалтеры, огромный привет. Поставьте нам, пожалуйста, песню «Девушка из бухгалтерии» Ирина Иванова. Нам поет Геннадий Жаров.
1: Я бродил по городу.

от такой погоды, как в Москве, солнечно. Я желаю всем девушкам из бухгалтерии пораньше всего не закончить работу и все-таки насладиться солнечными лучами. Привет моим Аленке и Алинке. У нас сегодня тепло. Это город Азов от Тамары Кир. Это послание. Рады за вас. Шансон. Спешу передать привет своим знакомым в город Саров. А для моего друга Бурякова Игоря прошу поставить песню Александра Розенбаума «Виталий». Здравствуйте. Поздравьте Ефимову Наталью Николаевну с прошедшим днем рождения. Поздравляет Юрий. И вот на этом дневной выпуск только для вас завершается. Следующая программа в 9 вечера по московскому времени.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России ограничили вывоз крупных сумм наличных за границу. Речь о странах Евразийского экономического союза, а также Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Для граждан порог составляет 1 000 000 рублей, а для организаций предпринимателей вывоз запрещен независимо от суммы. Такой указ подписал Владимир Путин, сообщает «Коммерсант». В случае нарушения наличные рубли подлежат изъятию. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения. К примеру, вывоз денег разрешен через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах при наличии документов, подтверждающих снятие их со счетов. 30 сентября предложили сделать выходным в честь воссоединения новых регионов с Россией. С такой инициативой выступил общественник Михаил Иванов, пишет «Москва-24». Сейчас указанная дата является праздничным днем только в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По мнению Иванова, это несправедливо по отношению к другим россиянам. Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже прочувствовать значимость исторического возвращения территорий. В скорых поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 1 октября изменится стоимость проезда. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Корректировки затронут станции Химки, Сходня, Зеленоград, Крюково, Алабушево и Подсолнечное. Индексация коснется разовых билетов и абонементных проездных. Кроме того, будет скорректирована стоимость провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы. Почти треть россиян из крупных городов посещает врачей примерно раз в месяц. Еще каждый десятый – несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологии, далее идут заболевания сердца и сосудов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

радовать. Знаменитая песня на стихи Михаила Танича в исполнении автора музыки Анатолия Днепрова. Умиротворение и свет любви в начале нового часа на радио Шансон. 16 часов 7 минут в столице. Меня зовут Юлия Степанова, и мы побалуем вас лирикой еще и еще и еще. А прямо сейчас тоже про любовь, но гораздо более динамично. Виктор Иванович Королев поет нам далее.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-847-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Елена Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех

0: Ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

0: А вот у тех, кто отправится на фестиваль «Бархатный шансон» в этом октябре, еще есть шанс быть обожженными теплым турецким солнышком. Радио «Шансон» продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие едут с нами. С подробностями вы можете познакомиться на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Что касается нашего радиоэфира, в середине часа «Дави на газ», еще раньше Александр Новиков и не только.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Радио «Шансон».
4: Магадан.
5: Значит, опять домой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас сталкивались с запотевшими изнутри стеклами автомобиля. Эта классическая осенне-зимняя драма существенно усложняет поездку. Физика такого явления максимально проста. Конденсат образуется из-за перепада температур и зашкаливающей влажности внутри автомобиля. Главные виновники запотевания – мокрая одежда пассажиров, напитавшие воду ворсовые коврики, забитый салон и фильтр и задорная компания пассажиров, активно выдыхающая влагу. Отдельный привет любителям веселых вечеринок. Пары алкоголя от подвыпивших друзей заставят стекла запотеть мгновенно, попутно привлекая внимание экипажей госавтоинспекции. К счастью, победить запотевание довольно просто. Главный спаситель – кондиционер. Многим кажется, что его активация в прохладную погоду недопустима. Но это не так. Даже в таких условиях кондиционер отлично сушит воздух. Но даже если в моменте вам удалось избавиться от запотевания, то без замены салонного фильтра оно очень скоро вернется. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

родимой сторонки Игорь Слуцкий в эфире радио «Шансон Березки». Ну, а скоро и «Багульник» Ивана Кучина тоже появится в нашем радиоэфире. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной песни, душевной музыки и настоящего раздольного веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный самыми любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцене Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Воровайки, Чепик и Холла, Владимир Ждамиров, Ирина Круг. Вот она появляется в нашем эфире. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. И главное, конечно, единение. Подробности на radioshanson.ru 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку. Все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочисленные.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Берегите своих мам, а заодно свекрови и тещи, они тоже мамы. Потому что пока мамы с нами, мы с вами хоть и седые, но девчонки и пацаны. Владислав Медяник далее в эфире. Стасу Михайлову спасибо за душевную песню. В следующем часе к нам присоединится Роман Шахов. И начнется вечернее шоу «Городские встречи». У микрофона Юлия Степанова. Вам добрый вечер.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно же,

0: погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тена Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тена Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: «Сотый экстра» на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: «Бархатный шансон». История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили запретить пропаганду деструктивных идеологий. Как пишет парламентская газета, законопроект также ограничивает оправдание и распространение культов, направленных против традиционных ценностей. По мнению авторов инициативы, изменения должны уменьшить риски возникновения новых и развития уже существующих на территории России учений, культов и движений, несущих опасность для российского общества и государства. Минпросвещение утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026-27 учебный год. Как сообщает РИА Новости, документ также включает другие интеллектуальные и творческие конкурсы по четырем направлениям – наука и образование, искусство и культура, физическая культура и спорт и иное. Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Москва вновь оказалась в числе ведущих инновационных кластеров мира. Она заняла 50-е место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая входит в структуру ООН. Такие данные опубликованы в ежегодном глобальном инновационном индексе, пишет «Москва-24». Главным инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Столица обошла Стамбул, Милан, Брюссель, Хельсинки и Вену. Лидируют в рейтинге кластеры из Китая, Японии и США. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8840 рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сбор увеличился примерно на 1500 из-за изменения курса евро. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра. Он составляет около 1400 рублей. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и более. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа. Давненько мы не виделись. 17 часов 6 минут. Что это говорит? Это значит, стартует очередной выпуск «Городских встреч». В студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: Мы приходим с вами слушать любимые песни и разговоры разговаривать, ну и интересные темы обсуждать, как нам кажется. И кажется не только нам, но и, например, ТАСС. Вот о чем пишет. Почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Это следует из данных исследования. Что сказать? Как вот свою профессию, дорогие наши слушатели, выбирали вы, ваши дети, может быть, ваши внуки? Есть ли трудовые династии в вашей семье? Вот об этом сегодня будем разговаривать.
1: Да, и, так сказать, не... Являетесь ли вы популяризатором своей профессии в семье? Или же наоборот, может быть, отговариваете своих детей, ибо сами уже испили эту чашу до дна? В общем, куда деваются трудовые династии? Как вы к этому относитесь? Не являетесь ли вы сами частью вот такой династии? И что говорите детям своим по этому поводу?
0: Кстати, добровольно ли стали частью этой династии?
1: Да. Вот,
0: что не было выбора когда-то.
1: Плюс 7 909 955 103 0. Пишите.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: милых дам. Народный артист России Михаил Шуфутинский.
1: За милых дам этим вечером в городских встречах.
0: Дамы и господа, как свою профессию выбирали вы, ваши дети, ваши внуки? Есть ли трудовые династии в вашей семье? Об этом нынче спрашиваем, вы пишете сообщение.
1: Пошли ли по стопам ваши детки? Доброго вечернего эфира, это пишет Наталья. В моей семье никаких династий не было, всяк выбирал себе свой путь. И я, и моя дочь, хотя моя мама хотела, чтобы мы пошли в ее профессию, но сердцу не прикажешь. А в какую профессию? Это еще не написали. Ни разу об этом не пожалела. Главное, что мы все получали удовольствие от того, чем занимаемся. Наташа.
0: Надежда из Воронежа пишет. Здравствуйте, шансон. У меня мама фармацевт, я фармацевт и сестра фармацевт. Ну, мы пошли по ее стопам, это так. Захотела мама, ну а мы, впрочем, этому рады с сестрой. Дети мои как-то не поддерживают меня. Они в других отраслях работают и учатся. Спасибо, Воронежу, большой привет.
1: Спасибо, да, за сообщение. Пишите еще плюс 7-909-955-103-0. Подписывайтесь. Есть ли в ваших семьях династии? Растут ли у вас продолжатели вашего дела? Или наоборот, дети, так сказать, воспитываются методом от противного? Идти от родителей и как можно дальше выбирают свой путь. Препятствуете ли вы этому? Ну, в общем говоря, как складывается в ваших семьях с профессиями и с династиями.
0: Плюс 7-909-955-1030. Сообщение пишите.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Александр Розенбаум, Татьяна Кабанова. Из классики шансона и не только. Замечательное музыкальное произведение. Питеру большущий привет.
1: Маруся завязала.
0: Ой, да, друзья. Вы не завязывайте, пишите нам сообщение по теме. Как свою профессию выбирали вы, ваши дети? Может быть, знаете, как ваши родители поступали? Есть ли трудовые династии в вашей семье?
1: Нам пишут наши слушатели активно, за что спасибо вам большое. Добрый вечер, шансон. У нас вся семья военная. Папа, брат, муж, сын и даже я 5 лет носила погоны. Наверное, это династия. Мария Коломна. Ну, наверное, да. Наверное, да.
0: Алексей на связи. Здравствуйте, дорогое любимое радио «Шансон». Насчет династии моей семьи. Я не знаю, как назвать это, династия или нет, но в нашей семье все мужчины имеют только 2 имени. Либо Алексей, либо Александр. Например, мой сын Александр. Я Алексей Александрович. Мой отец Александр Алексеевич. Мой дед Алексей Александрович. И мой прадед Александр. Вот это у нас есть.
1: Может быть, попробовать открыть вот этот вот словарик с именами. Там, ну, есть много других.
0: Наверное, есть тому причины. Спасибо, что написали, поделились.
1: Пишет Михаил Зайцев. Уважаемый шансон, свою профессию выбрал еще в детском саду. Да, и простите, что голосовое за рулем еду. Но вот Макс позволяет расшифровать этот текст. Первый раз за руль меня посадило еще в детском саду до 1 класса. С того времени так и пошло. В общем, я за рулем уже около 3 лет официально, а так в 5 классе уже свободно ездил на самосвале, грузился под комбайнами. В общем, у нас с отцом получилась династия. А вот сыновей, нет, сыновей не принуждал, но хотя обоим им дал работу, обеспечил работой. Они работают, говорят мне спасибо, папа, за то, за это, собственно говоря. В общем, у нас и династия, и не династия. И на этом все. Михаил Молоковоз. Еду в рейс к вам в Москву. Привезу молочный продукт.
0: Спасибо, очень приятно.

0: что тут сказать? Именины сердца, Александр Дюмин, Евгений Григорьев. Байкал. Красивая песня, да. Кстати, друзья, не за горами октябрь. В октябре будем и Сашу, и Женю поздравлять с днями рождения. В соцсетях напишешь.
1: Ну, дождемся этих дней.
0: Конечно, конечно.
1: Великих. А пока продолжим тему профессиональных династий в ваших семьях. Или, наоборот, их отсутствие. Здравствуйте, радио «Шансон». Мой отец был пожарным. Сейчас я служу в этой же пожарной части уже 22 года, как, где служил он. И братишка родной тоже был пожарным, но, к сожалению, его уже нет с нами. Растет сын, ему уже 6 лет, и тоже говорит, что я буду пожарным. Это написал Пашок.
0: Спасибо, Пашок. Согласно опросу, почти половина школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. 31% точно не рассматривают такой вариант. Еще 18% скорее не хотят выбирать ту же сферу. Но лишь 10% школьников хотели бы выбирать такую же профессию. Еще 8% склоняются к этому.
1: При этом 19% пока вообще не имеют четкого представления о профессии родителей. Ходят они куда-то, с утра уходят, вечером приходят, денежки приносят. А 14% рассказали, что у их родителей разные профессии, и они хотели бы выбрать одну из них.
0: Огласите весь список, пожалуйста, да.
1: Финансовые мотивы оказались менее значимыми.
0: Что думаете вы, друзья, по теме? Напишите сообщение и подписывайте. Как свою профессию выбирали вы, ваши дети, ваши родители, внуки, есть ли трудовые династии в вашей семье?
1: У тебя в семье есть династия? Какая-то династийность?
0: Никакой, нет? По-моему, нет. Нет.
1: Нет.
0: Нет. Когда-то были военные очень много, да, но уже вот мой отец не стал военным, да.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая.

0: людьми быть человечною.
1: Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, если вы вдруг только что присоединились, сегодня городские встречи посвящаются профессиям. Как свою выбирали вы, ваши дети или внуки, есть ли трудовые династии в вашей семье? Дело в том, что половина российских школьников, оказывается, не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей.
2: Ну, возможно, они в детстве насмотрелись, наелись, наслушались. Да. Дети же частенько, это нам кажется, что они не слышат наши разговоры, а они слышат. Так что, если что-то отрицательное говорите о своей профессии, о своем занятии, то дети все это наматывают на ус. Пишет нам Александр из Краснодара. 30 лет служил в системе МВД, служил во всех службах, крайние 15 лет в СОБРе, уволился в звании полковника. Ни минуты не жалел, что посвятил свою жизнь этой профессии. Мои два сына пошли по моим стопам. Старший уже пенсионер, младший еще служит. И я рад тому, что мои дети продолжили мое дело. До меня в нашем роду милиционеров не было.
1: Слушай, ну СОБР-то серьезно, конечно. Здоровья вам крепчайшего пожелаем. Друзья, что думаете вы по теме? Согласно опросу, половина школьников не хотела бы в будущем работать по профессии родителей. 31% точно не рассматривает такой вариант. Еще 18% скорее не хотят выбирать ту же сферу, говорится в сообщении. Что говорится в вашей семье, расскажите. У тебя династии...
2: Ну, все, что на памяти, я, к сожалению, так очень глубоко не помню, но вот мой прадедушка из священников, потом, в связи с тем, что это при советском власти было непопулярное занятие, он стал сельским учителем. Мой дедушка был учителем русского и литературы, бабушка начальный класс, мама историю преподавала в школе, а моя родная тетя математику и физику. В общем, репетиторов полный дом. А Юля в артистки пошла.
1: А Юлька сидит, диджей, в эфире «Шансоном». Пишите о себе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ?

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Стоимость меда за год увеличилась более чем на 13% и в числовом выражении достигла 718 рублей за килограмм. При этом в оптовой продаже рост составил 30-50%. Как пишет «Коммерсант», это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Национальный календарь прививок собирается поэтапно расширить с 2027 года. Первыми в перечень должны войти прививки от менингококковой инфекции и вируса папилломы человека. Об этом сообщили в Минздраве. Также в календарь добавят вакцину против ветряной оспы. Препарат от ротавируса пока проходит исследования, поэтому его включение запланировано на более поздний этап. Подчеркивается, что все вакцины из национального календаря будут отечественного производства. Ежемесячный платеж по новой программе семейной ипотеки составит около 144 тысяч рублей в Москве. Это соответствует 1,3 средней зарплаты в столице. Такое исследование приводит газета.ру. Для вычисления использовался кредит на максимально льготную сумму для семьи с одним ребенком сроком на 15 лет. В расчет заложили заем на 12 миллионов рублей под 12% годовых. При этом средняя зарплата в столице 112,5 тысяч рублей оказалась на 31,5 тысячу меньше платежа. Наиболее доступным платеж оказался для жителей Ханты-Мансийска. Он соответствует 49% средней зарплаты в 130,5 тысяч рублей. Тем временем россияне стали чаще запрещать сделки жильем без личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Только ты теперь держись.
1: Михаил Бублик открыл новый час на вечернем шансоне, 18.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Добрый вечер.
1: Шоу «Городские встречи», Роман Шахов.
2: Юлия Степанова.
1: Да, и мы здесь сегодня спрашиваем, как свою профессию выбирали вы, ваши дети, может быть, ваши родные, вы знаете. Есть ли трудовые династии в вашей семье?
2: Да. И наши слушатели активно, в принципе, отвечают, пишут на эту тему. Татьяна Владимировна написала: «Добрый день, работаю в школе. Выбор профессии был определен еще в детстве. Вдохновила на профессию моя первая учительница и учитель истории. Но дочь сказала, что в учителя не пойдет точно, поэтому выбрала профессию, связанную с туризмом».
1: Вот, кстати, учителя — это очень серьезная профессия, потому что, ну, насколько тратятся педагоги, ну, это действительно...
2: Ну, я вот все детство свое видела, как моя мама работала. Ну, вернее, ну, не поэтому я...
1: Это служение обществу, вот так же, как врачи. Ну, большущий вам привет.
2: Я скажу, на меня времени не хватило, поэтому я пошла в артистки. А папа был геолог, он все время где-то в партии там, да. Геологической. Ну, вот так и выросли дети.
1: Самородки.
2: Не говори.

0: Бутырка наш эфир качает. Да. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Желаем почитать ваши сообщения, которые приходят по нашей теме.
1: А тема у нас — династии или их отсутствие в ваших семьях, ваши дети. Вы сами являетесь ли продолжателями профессий? Здравствуй, любимый шансон. В молодости хотел стать врачом. Когда понял, что нужно учиться 8 лет, бросил эту затею, поступил в технический вуз. Старшая дочь заявила, что будет врачом. Выучил, 8 лет работает акушером, гинекологом, никакой личной жизни, все время на работе. Зато у других есть личная жизнь, благодаря вашей дочери, продолжение этой жизни. Младшая дочь заявляет, что будет врачом, ей 6 лет, мне 51, не знаю, как ее отговорить. Юрий, город Ноябрьск.
0: Может, и не надо, если хочешь, действительно. Ну, желаю, чтобы у вас в семье все-таки не было конфликтов на этой почве, было взаимопонимание.
1: А потом вдруг это призвание. Ну, как вот обрезать крылышки-то юным людям?
0: Какое слово-то прозвучало.
1: Что?
0: Призвание, это важно. Почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Что думаете вы, как в вашей семье, как свою профессию выбирали вы? Кто помогал, кто, может быть, отговаривал? Что предприняли ваши дети, внуки? Расскажите, есть ли трудовые династии в вашей семье? Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Ну а прямо сейчас вернемся к хорошей музыке.
2: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Мы смотрим на те сообщения, на те жизненные истории, которые вы присылаете, и мы их зачитываем здесь, в радиоэфире.
1: Я почитаю, да?
0: Конечно.
1: Давай. Так, пишет нам Александр, именуемый себя Газорезом. «У меня отец был инженер по охране труда на военном заводе, мама там же техником. Я мечтал стать милиционером, но из-за приводов, так это, да, там это ударение ставится, не взяли. Пошел учиться на автослесаря, но выучился на сантехника». Противоречивый какой путь у вас. В результате с начала 90-х работал сантехником, а на том же военном заводе. Параллельно освоил специальности плотник, электрик, вентиляционщик, слесарь-ремонтник кранов и оборудования, а еще профессиональный видеооператор, киномеханик и куча других специальностей. В жизни пригодилось все. Так что пошел по своему пути, а не родителей. У меня 4 сына и дочь. Первый в службе безопасности, второй в полиции, третий судосборщик, четвертый и дочь пока еще в школе. Вот, ничего себе.
0: А я бы сейчас хотел бы поработать учителем в школе. Сделал
1: бы... Учителем труда.
0: Да, руки золотыми, продолжает Александр, спасибо.
1: Знаете, бывают такие руки, которые золотыми, как ни старайся, не сделаешь.
0: Но в конце концов, такой трудовик, это же находка. И научить может, и какие истории жизненные рассказать.
1: И это работать этим, ИСЗ, да?

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока на дворе сентябрь, но уже пришло время поговорить о нашем любимом утилизационном сборе. С 1 января 2027 года его снова проиндексируют в диапазоне от 10 до 20%. Дилеры уже начали подготовку к этому судному дню и завозят про запас лишние 100 тысяч автомобилей. Главный удар очередного повышения примут на себя коммерческий ввоз и автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. 2 января желающим привезти для себя условную Toyota Camry или BMW X5 придется доплатить от 400 до 800 тысяч рублей сверху, что на самом деле ставит рентабельность параллельного импорта под большой вопрос. Скорее всего, после Нового года многие дилеры начнут отказываться от поставок чистокровных китайцев, отдавая предпочтение скромным малолитражкам и локализованным моделям. Для граждан, планирующих ввести автомобиль мощностью до 160 сил для себя, льготный сбор в размере 3,5 тысяч рублей пока сохранится. Остальным же автолюбителям остается вспоминать классику. Личный автомобиль в нашей стране снова стремительно превращается из простого средства передвижения в объект недосягаемой роскоши. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Алена Петровская только что в эфире радио «Шансон». Питеру, Могилеву большущие приветы. Друзья, это городские встречи, а значит, мы встречаем ваши сообщения радушно здесь и зачитываем в эфире.
1: Тема династии у нас, если вкратце. Ну и все, что к этому прилагается. Пишет нам Николай Шунков. Шансон в нашей семье. Каждый занимается своим ремеслом. Династий профессиональных нет. Но кое-что объединяющее два поколения все же можно проследить. Мой папа, Владимир Павлович, был мастером по ремонту радиоаппаратуры, что стало для меня направляющим вектором к будущей моей работе на телевидении и радио. Очень любил ремонтировать видеокамеры, часто брал работу на дом. А мне было интересно все, что он делал. При проверочном включении камеры папа разрешал посмотреть в видоискатель, понажимать некоторые кнопки, и меня потянуло. Со временем появилась первая фотокамера, я научился фотографировать, снимать, монтировать и дошел до телевидения. Вот как же вы дошли до жизни такой, вы как раз нам и рассказали. Николай Шунков из Читы написал нам.
0: Друзья, как свою профессию выбирали вы, ваши дети, ваши внуки? Есть ли трудовые династии в семье? Расскажите, напишите. Мы скоро вернемся и продолжим читать то, что вы пришлете.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РВБ, Украина, 127-00-47-19-19. Московская область, Тверской, округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Султан Лагучев только что на радио Шансон. Дорогие друзья, нам дали сообщение от Софии из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Наша династия педагогическая, трудовой стаж которой 350 лет.
1: Ничего себе.
0: Да, вторая по длительности в Нижнем Новгороде. Петрушкины нуждены. Здорово.
1: София, Нижний Новгород. Ну, да, вот это сильно. Это прямо вот действительно настоящая династия, с чем вас и поздравляем. А мне вот по сердцу сообщение от Вячеслава Корнеева. Завидую искренне тем людям, которые точно знают, кем хотят стать, а мне 50, и я все еще не знаю, кем хочу стать, когда вырасту.
0: Вот. Об этом как-нибудь мы в другой раз поговорим. Кстати, ну, действительно, люди ищут. Может быть, что-то в жизни, какой-то, например, этап, какой-то период заканчивается, начинается другой, что-то поменялось в человеке, может быть, в той сфере, в которой он занимался.
1: Ну, бывает так, что человек внутренне вырос, да? Ведь бывает такой, Ром,
0: или
1: правда?
0: Не вырос.
1: Или не вырос. Или как-то вот скатился вниз. Ну, ладно.
0: Друзья, почему мы сегодня говорим о профессиях? Дело в том, что почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Это следует из данных исследования, которым поделилась ТАСС.
1: Кем бы ни стали ваши дети, главное, чтобы они летали от счастья, от мысли о том, что они станут тем или иным, или кем-то, возможно, недоступным родительскому пониманию. «Летай», Марк Бартон, далее в нашем радиоэфире.
0: Oh, yeah.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне стали искать работу дольше прежнего. Количество тех, кто не может трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза и за год достигло примерно 226 тысяч человек. По данным на июль, 13% граждан оставались без работы свыше года. В 2025-м данный показатель составлял около 10%. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Росстат. Отмечается, что при дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается. Дольше всего работу ищет молодежь и люди предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда. Туман с видимостью 200-700 метров опустится на Москву предстоящей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее синоптики прогнозировали, что теплая погода сохранится в столичном регионе до среды. Уже ночью 30 сентября местами ожидаются заморозки. В целом в Москве температура составит 4-6 градусов тепла. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: году.
1: Михаил Круг, группа «Попутчик». На старте нового часа в эфире осеннего и вечернего шансона. 19.06 в Москве. Дорогие друзья, здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
2: Юлия Степанова. Доброго вечера всем, кто домой добирается или, возможно, уже достиг своих уютных кухонок и слушает там радио «Шансон», готовя ужин своим детям, которые не хотят быть продолжением династии.
1: И не просто так, друзья, прозвучала эта фраза, пугающая, может быть, кого-то. Дело в том, что половина российских школьников, почти половина, не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Это следует из данных исследований. Не просто так говорим мы.
2: Ну, я думаю, что виноваты-то в этом не сами школьники, которые не хотят быть, да? Ведь на все есть свои причины. Uh-huh. Причинно-следственные связи никто не отменял, хотя о них частенько забывают. Вот, например, для многих юных, молодых людей финансовые мотивы оказались менее значимыми, чем привлекательность самой профессии. 7% хотят зарабатывать больше родителей, а 6% привлекает возможность работать на себя. Вот так вот, если объективно.
1: При этом, друзья, 19% вообще не имеют четкого представления о профессии родителей. Может быть, и профессия хорошая, но как-то вот не продвигаете вы ее внутри семьи.
2: Да.
1: Расскажите, да, что у вас творится. Плюс 7-909-955-1030. Ну, а прямо сейчас пошумим по-хорошему.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алексей Брянцев только что в эфире радио «Шансон». Когда и куда приезжать, друзья, здесь мы подскажем. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». Турция, Белек с 24 по 30 октября. Замечательный состав музыкантов, в том числе и Леша там будет.
1: Да, Алексей Брянцев, Михаил Шуфутинский, который споет нам далее в этом году. Вот рискнул поехать с нами на «Бархатный шансон». И я думаю...
0: Большое спасибо, Михаил
1: Николаевич. Да, многих и многих слушателей и участников. Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многих. Ознакомьтесь со всем списком на сайте radioshanson.ru. Там же все подробности для лиц старше 12 лет.
0: Еще раз, с 24 по 30 октября время есть, и мы вам, конечно, немножко завидуем. Но мы не просто завидуем, мы еще и сегодня рассказываем вам новости, которые посмотрели в интернете. Почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Вот, кстати, может быть, работать не хотела бы, а на концерты ходить? Хотела бы с родителями. Те же вкусы музыкальные.
1: Да.
0: Может, так?
1: Да. Особенно те, кто не достиг 12 лет, да? Даже запретный плед сплошь всегда слаще.
0: Можно включить радиостанцию, можно посмотреть трансляции концертов. Это все, мне кажется, в наше мультимедийное время возможно.
1: Плюс 7-909-955-1030 – это номер для ваших сообщений. Можно написать нам, кстати, и в интернете на сайте radioshanson.ru. Там есть такая вот ссылочка, да, для ваших сообщений. Пишите, какую с династиями в ваших семьях, продолжат ли дети ваше дело.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Какую песню музыкальный наш редактор на вечер приберег, дорогие друзья, Юлия Степанова, Роман Шахов и...
1: Любовь Успенская.
0: Да, классика «Любовь Успенская» и произведение на стихи Михаила Танича, музыку Сергея Коржукова. Только что здесь для вас. Понимаю, что вы подпевали, ну а сейчас посмотрим, что по теме. Тема касается семейных отношений в части той, что мы спрашиваем вас, ну, как вот вы выбирали свою профессию, ваши дети выбирали или внуки, есть ли трудовые династии в вашей семье, поняли, что где-то есть, а где-то абсолютно отсутствует такое явление, как династия.
1: И вот хотелось бы разобраться, ну, понять все-таки, почему это происходит.
0: Ну, кому-то, может быть, вообще не надо, чтобы была династия. Изначально детей туда не двигают.
1: А кто-то, может быть, так горит своей работой, своей профессией, что дети, глядя на вас, невольно загораются тоже. Вот этот огонек в них поселяется, и они хотят продолжить это дело. А может быть, вы хотите, чтобы дети продолжили, а может быть, не хотите. И почему?
0: Может, так активно хотите, что дети как раз отмахиваются.
1: Что дети уже не знают, куда деться от этого хотения. Почему вы сами выбрали такую профессию? Может быть, вы последовали примеру родителей? Напишите нам о своем жизненном опыте.
0: Опять же, важно за склонностями наблюдать ребенка. Может быть, и хотели бы родители, чтобы он пошел туда, да, вот в эту отрасль, где они там преуспели. А вот у него какие-то другие...
1: А он на гитаре хочет.
0: Ну, или они все играют на гитарах, а он...
1: На баяне.
0: Например, что-то другое делает в жизни.
1: Да, а еще бывают такие, знаете, прагматичные дети, которые сразу первое, что спрашивают, это какая там будет зарплата. И если она их больших профессионалов этих, конечно, не устраивает, то они, в общем-то, сразу отвергают попытку пойти в эту профессию.
0: Ну, не мы такие, жизнь такая, помнишь, как в мультфильме? Вот.
1: Примерно так.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

0: Сергей Любавин, только что в эфире радио «Шансон», друзья, и все ближе и ближе концерт, где будет и Сергей, и многие другие замечательные музыканты. Конечно, это «Эх, разгуляй 2026», наш легендарный танцевальный марафон, всенародная танцплощадка, и все это случится в субботу, что очень удобно, в лайф-арене.
1: А я вот еще смотрю, в пятницу-то Сергей Любавин был у нас гостем «Живой струны», так вот, если вы вдруг пропустили, не послушали, не посмотрели выступление любимого артиста, запись эфира «Живой струны» уже появилась на наших страницах в интернете. Добро пожаловать. Смотрите на здоровье тогда, когда вам будет удобно.
0: Что касается «Разгуляя», все подробности и билеты на сайте радио «Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет. Ну и, дорогие меломаны, все-таки мы приходим к выводу, что нет единого какого-то сценария, чтобы вот все, например, хотели бы, чтобы дети продолжали дело родителей.
1: Тамара написала.
0: Что Тамара Клянюсь. Пишет?
1: Тамара написала: «Мы железнодорожники. Дочь пошла по нашим стопам». Вот, лаконично, мой любимый телеграфный стиль. Ну, все понятно. Вот, пожалуйста, династия.
0: У меня мама хотела когда-то стать вот бортпроводником, проводницей хотела в поезде. Но достаточно романтичная профессия такая, но нет. Стала техническим специалистом.
1: Ну, правильно сделала. Да. Хотя, ну, не знаю, проводники бывают такие душевные, такие доброжелательные, что действительно попадаешь в вагон и чувствуешь себя как дома. Но бывает так не всегда.
0: Пишите, как бывает у вас. Скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
13: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
12: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
14: Людочка, вы ничего не забыли?
15: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
14: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
15: Так до ноября, время еще есть.
14: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
15: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
16: «Эх, разгуляй».
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Народный артист России Олег Митяев только что в эфире радио «Шансон». Пусть высоких чувств хватает вам в вашей жизни, и пусть вот в вашей семье будет гармония, даже если дети или вы сами не выбираете ту профессию, которой так гордились ваши родители, может быть, ваши бабушки и дедушки.
1: Что нам мешает гордиться нашими бабушками, дедушками, родителями, их прекрасными профессиями, и при этом выбрать другую профессию, угу, ту, к которой тянет именно тебя?
0: Ну, в конце концов, когда-то были одни профессии актуальны, потом поменялось что-то в жизни, новые веяния. Может быть, не так много было айтишников среди наших бабушек и дедушек. Сейчас вроде они требуются.
1: Прямо сказать, мало. Вот однажды одна очень невзрослая девочка, ей на тот момент исполнилось 6 лет, она, в общем, весь день, весь свой день рождения она превратила в какой-то сплошной ад для взрослых.
0: Да, намеренно?
1: Ну, нет, нет. Ну, она вылила флакон Красной Москвы бабушке на диван полностью. Комары больше не посещали это место в течение лета. Потом она все это заполировала тем, что она довела младшую сестру, та орала, не унимаясь. И, ну, вот такой вот праздник. И хор старших женщин начал ее упрекать в том, что: «Соня, вот что ты... зачем ты это делаешь? Ну, каким человеком ты вырастешь? Ну, почему ты думаешь только о себе?»
0: Что Соня ответила.
1: Вот. Да. «Ну, кем ты станешь, в конце концов, в этой жизни?» Она, размазывая слезы, ответила: «Полицейским».
0: Как это элегантно.
1: Это было замечательно.
0: Друзья, действительно, это было замечательно. Спасибо за ваше сообщение. Это было жизненно, и этот вечер
1: познавательно.
0: Сделали вы. Да, да. В следующем часе у нас тоже будет что-то познавательное и что-то музыкальное. И все благодаря Рите Виноградовой. Ждите ее. Ну, а мы в следующем, наверное, уже часе пойдем отдыхать. А вот завтра...
1: Завтра
0: придем, продолжим здесь.
1: Ты в 17, а я в 15.
0: Какие-то интересные новости принесем.
1: Стараемся.
0: Что касается сегодняшних интересных новостей, нынче, оказывается, Всемирный день сердца.
1: Да, как не послушать песню, посвященную этому? И пусть в вашем сердце живет только любовь. Угу. Только любовь.
0: Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Для горнолыжных курортов введут единые правила. Такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Как пишет Москва-24,

у трасс появится обязательная классификация. Для крупных комплексов она начнет действовать с марта 2029 года. Кроме того, заработает единый реестр горнолыжных комплексов и утвердят типовые правила поведения на трассах и канатных дорогах. Столичные врачи спасли пациента после многократной остановки сердца. 42-летний мужчина поступил в больницу имени Буянова после обширного инфаркта. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, инфарктная сеть Москвы позволяет выполнять экстренные операции в максимально короткие сроки. Врачи на каждом этапе выбирают тактику с учетом состояния пациента. Это помогает спасать жизни даже в самых тяжелых случаях. Мужчине выполнили стентирование. Через 3 дня из-за особенностей организма возник тромбоз, который быстро устранили. Во время реанимации пациента подключили к аппарату, временно заменяющему работу сердца и легких. Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу состояние мужчины удалось в короткие сроки стабилизировать, и уже через 10 дней его выписали домой. Стоимость порции сельди под шубой на 4 человек в августе составила 221 рубль. Таким образом, за год классический салат подорожал на 4%, а за месяц подешевел на 2% из-за сезонного фактора. Об этом сообщила пресс-служба Рыбного союза. Расчет был произведен на основе средних потребительских цен по данным Росстата. В него вошли филе сельди соленое, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. Тем временем Россия заняла 10-е место в мире по потреблению кофе. Как сообщает РИА Новости, с октября 2025 по сентябрь 2026 мировое потребление данного напитка составило более 180 миллионов мешков из расчета 60 килограмм в одном мешке. Больше всего кофе выпили в США и Бразилии. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

А какая чувственная песня от Стаса Михайлова «Без тебя», после которой я не могла не присоединиться в нашу компанию. Это радио «Шансон», меня зовут Рита Виноградова, и этот вечер мы проведем вместе. А как же приятно, когда по тебе скучают, когда тебя ждут, по-настоящему тебе рады, и твое появление действительно для кого-то очень важно. Мне кажется, мы иногда слишком мало об этом говорим, о том, как хорошо знать, что где-то тебя ждут, что есть человек, которому хочется тебя увидеть, услышать и обнять. Давайте сегодня добавим этому вечеру и романтики, и всяческих нежностей, которых нам иногда так сильно не хватает. Далее музыка, хорошее настроение. Виктор Королев, «Бутоны белых роз». Специально для вас. Музыки много, шансон один.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

искать огонек через года. А время удивительная штука. То, что когда-то казалось невыносимой печалью, спустя несколько лет уже воспринимается совсем иначе. Мы все расстаемся и переживаем, и долго прокручиваем что-то в голове. А почему так получилось? А что я сделал не так? Потом проходит время, и вдруг смотришь на этого человека спокойно, уже без той боли, которую, казалось, не сможешь пережить. И время, конечно, не только стирает людей из нашей памяти, сколько возвращает нам возможность увидеть все без эмоций. Прямо сейчас Григорий Лепс «Я чувства кинул на алтарь».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
8: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: что да, то да.
1: Самым дорогим и любимым мужем нужно организовывать как можно больше праздничных ярких вечеров. Это очень объединяет. Поэтому приглашаем ваши семьи на легендарный концерт. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. И через мгновение один из любимых участников Евгений Григорьев.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

Осенний период требует не только утепления серьезных, но и тепла душевного. Без него все не то и не так. И в следующем музыкальном предлагаю не жалеть силы и максимально чувственно писать сообщения. Программа только для вас. Совсем скоро. Не пропустите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

Вот снова ночь моя темна, и день мой бел. Кто виноват, что ты одна?

Открываем наш час приветов и поздравлений. А ученые все чаще говорят о том, насколько сильно нам необходимо чувствовать связь с другими людьми. Оказывается, обычный разговор с близким человеком – это не просто поболтали и разошлись. Такие встречи и звонки действительно связаны с нашим ощущением благополучия. Поэтому сегодня будем заниматься серьезно этим вопросом. Вспоминать, поздравлять, говорить теплые слова и радовать тех, кто сейчас на радио «Шансон». Плюс 7 909 905 103 и 0. Пожалуйста, пишите. Заглянем в сообщение. Хочу передать привет самому любимому мужу Сергею Брежневу. Всегда будь спокоен и верь в себя. У тебя всегда все получается, когда ты спокоен. Мы всегда рядом с тобой, твои замечательные дети Елизавета и Арсений. И я твоя преданная Лю. Еще одно сообщение. Ивану и Наталье, их семье в Борисовку, город Новороссийск, нашей компании Танюшка из Староселья, Михайловского района. Кирюха, Ляля наша, мы тебя любим и ждем. Красивая песня для вас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для мы снова в мире признаний, приветов и маленьких семейных историй. +7 909 955 103 0. Жду ваше сообщение. Хочу передать привет Новороссийск, семье Фиминых, Михайловский район, Староселье, Татьяне и ее семье, подруге Танюхе и любимому мужу Дрюнечке. Сегодня у моего любимого мужа юбилей, 50 лет. Хочу сказать ему: Саш, я тебя очень сильно люблю, уже 35 лет, желаю здоровья, терпения и сил, выдержать меня еще как минимум столько же, и очень хочу исполнения всех твоих желаний. Знаю, наша любимая внучка с нами благодаря вам, и, пользуясь этим, говорим ей, как сильно тебя любим, Дашенька, скучаем по тебе. Добрый вечер, шансончик, хочу передать привет Дмитрию и Юрию, здоровья, счастья желаю. И вспоминая о нас, безумный экстремал, твоя девочка экстремальная. Моему любимому дедушке привет и поздравьте его с днем рождения. Его зовут Александр, ему 50, он живет в деревне Остров. Здоровья, счастья и терпения на работе. Привет моей любимой Манине, девочка моя, люблю тебя. Это сообщение от Андрея.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

продолжим наш уютный вечер на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. А сколько сегодня любви в ваших сообщениях? Кто-то скучает, кто-то признается. Переходим к главному. Передайте огромный привет любимому сыну Даниилу из самого центра Сибири, города Лесосибирска. Передайте ему, что я его безумно люблю, написала мама. Передайте, пожалуйста, привет мужу Павлу. Любимый, приезжай скорее. Мы с дочкой очень скучаем и ждем тебя. Не подписались? Обязательно подписывайтесь, пожалуйста. Хочу пожелать скорейшего выздоровления Александру Конину и Олегу Альбертовичу из больницы города Электросталь, написал Алексей, сосед. Радио «Шансон» присоединяется и желает... поскорее поправляйтесь, пожалуйста. Любовь из Шанталы желает радиослушателям самого хорошего и доброго. Передайте привет моей начальнице Риме из Могиловни. Хорошего отдыха ей от работы. Написал Денис, вот такой хороший коллега, да, не завидует, а желает хорошего отдыха. Привет в Рязанскую губернию. Павел желает всем здоровья. Еще одно сообщение. Привет, любимое радио. Передайте привет любимому мужу Денису и скажите, что лучшее только впереди. Специально для всех наших радиослушателей душевная песня от Григория Лепса. Подпеваем.

Еще больше хороших слов в этот вечер. Плюс 7-909-955-103-0. Портал Макс, обычное СМС, пожалуйста, пишите. Сообщения продолжают приходить, а значит, где-то сейчас кто-то ждет свой привет. Давайте не будем его разочаровывать. Поздравление летит из города Березники. И хочу через ваше радио поздравить с юбилеем Богомолову Людмилу. Желаю всегда быть любимой, важной, нужной, неповторимой, желанной, нежной и необремененной тяжелой работой. Пусть твоя женская натура всегда будет очаровательной и неповторимой, шикарной жизни тебе. Роскошных идей для процветания. Мартыненков Андрей подписался. Далее хочу передать привет друзьям детства. Максу, Диме, Андрею, Вите, Ваську, Жене, Диме, Андрею, Витали, Саше и Бейбуту. Привет в Петропавловск, РК, Казахстан. Скоро свидимся. Привет от Павла из Тюмени. Подруге Ксении Пановой в город Иркутск. Горячий привет, Ксения. Если ты не спишь, знай, я очень тебя люблю. Еще порцию любви мужу Василию, с которым живем 11 лет. Скажите на всю страну, ты самый лучший. Вась, каждый день смотрю на тебя так же, как в наши первые свидания.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

На этой прекрасной ноте мы завершаем час приветов и поздравлений. Катя Огонек, я ревную тебя. Какая чувственная песня. Вечер добрый, любимое радио. Саша Логопедов из Владимира от души передает привет Леше Сюськину из города Судогда, Владимирской области. Леша сейчас командир в подразделении особого риска главного управления МЧС. Ох, терпение ему и здоровье. И радио Шансон, конечно, присоединяется к этому привету. Андрюха, я тебе желаю лишь одного. Будь всегда здоровым, счастливым и любимым, написала нам Аленка. Ну, главные слова, конечно. Друзья Виктора Красавина нам пишут. Дорогой Виктор, поздравляем тебя с твоим днем рождения, желаем тебе новых творческих успехов. Твои песни радуют и создают отличное настроение. Передаю привет всем, кто сегодня в дороге слушает радио Шансон. Я тоже за рулем еду домой и радуюсь, что этот вечер проходит вместе с вами. Всем счастливого пути. Написал Андрей из Санкт-Петербурга. Андрей, вам счастливой дороги. На этой теплой ноте мы завершаем наш час приветов и поздравлений. Услышимся в следующем часе. Поэтому больше теплых слов, больше любви и нежности. Сейчас мистер Кредо, Медляк.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио Шансон.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Один из тех исполнителей, которого мы узнаем с первых нот. Михаил Круг с песней «Студентка». И вместе с этой песней начинается новый час нашего позднего вечера. Пусть он будет добрым. Студенческие годы, у кого-то они давно позади, а кто-то, может быть, и сейчас живет этим временем. Пары, общежития, друзья, разговор до утра. И то самое ощущение, помните его, что вся жизнь еще впереди.

А в столице 22 часа 12 минут. У нас впереди еще немного времени для себя, для любимой музыки и просто спокойного отдыха, поэтому не спешим. Остаемся вместе. Это радио «Шансон» и я, Рит Виноградова. Кстати, остается совсем немного времени и поймать уникальную возможность, чтобы попасть на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Это уникальная возможность пообщаться с любимыми артистами. Поэтому предлагаем отправиться вместе в путешествие. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
6: «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семей? Встреч.
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Эх, и после такой душевной песни хочется сказать, что любовь – это, конечно, главное, но семейная жизнь состоит не только из чувств, в ней еще есть квартира, деньги, имущество и общие планы. Брачный договор теперь можно подготовить на госуслугах. Сервис доступен и будущим супругам, и тем, кто уже в браке. Можно заранее онлайн прописать, кому принадлежит имущество и как его делить при разводе. Полностью оформить договор через интернет не получится. Документ все равно нужно заверить у нотариуса. А мы переходим к музыке. Алексей Брянцев. «Мы похожи».
1: Ты зеркало мое,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А я желаю, чтобы мы все были обречены на счастье и любовь. А наш совместный вечер подходит к концу. Берегите себя, высыпайтесь, насколько это вообще возможно. И не забывайте радовать себя простыми вещами, любимой музыкой на радио «Шансон». Прощаюсь сегодня, услышимся завтра. Михаил Шелег, «За глаза твои карие».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Где твои 17 лет на большом каретном?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
6: Магадан. Значит, опять домой.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Радио Шансон представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон.
1: Ночка, лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел,

0: Реклама.
1: Шинные диски куплю в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шинные диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шинные диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шинные диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на рассвете. По осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете. Опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею. Ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею. И по ночам страдаю и грущу.

боюсь встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу.

мою. Оставьте в кодексе на память для меня. Оставьте в кодексе на память для меня.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-847-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.